Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу, сном неправедным. Я по засухе, ведро полное. Между фар, лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

недошедшего, да недоставшего, жду от нового века белого продолжения, понимание, что мы часть всего безответного, что мы ночь

0: наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Братишка, я не знаю почему.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

автобус. И как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

года.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах любит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках вместе, порядке их получения на avroramoll.ru 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Олег Виноградов, здравствуйте. Два человека погибли при пожаре в доме в Липецкой области из-за налета БПЛА. Как сообщил глава региона Игорь Артвин, мужчина и 14-летний подросток, который уточнил, что квадратных метров, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышев. По предварительным данным, персонал склада был эвакуирован, однако один сотруд. Последний крупный обмен пленными с Украиной по формуле 103 на 103 прошел 6 августа. В минувший понедельник белорусский первый информационный сообщал граждан России и Украины по формуле 10 на 10. Джон Редклифф спецслужбами. Об этом в беседе с гостем сообщил пресс-секретарь. Тут находился глава, который прилетел в проведение встречи. В России прорабатывается вопрос для родителей с 1 сентября. Об этом со ссылкой на Минэнерго. В ведомстве указали на то, что возможность экспорта будет зависеть от топливного баланса объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. По данным ведомства, сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильная. В российских школах официально запретят мобильные телефоны на уроках. С 1 сентября вступит в силу соответствующий приказ. Как напомнил министр просвещения страны Сергей Кравцов, данные ограничения уже были установлены федеральным законодательством. Так, на занятиях ребятам запрещено использовать телефоны за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций, пояснил министр. Отмечается, что на переменах школьники смогут пользоваться устройствами согласно правилам, установленным самой образовательной организацией. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 26 августа. Сегодня уже среда. Уже среда. Прохладную погоду обещают нам сегодня синоптики. Вообще конец августа будет... Ну, относительно теплым. Вот в районе 20-22 градусов будет. Сегодня, правда, будет 18. Но мы очень надеемся, если кто-то выйдет с голыми ногами, то дотянем до еще 2 градуса. Так сказать, дадите жару, кто сегодня будет давать жару.
3: А ты сегодня нормально одет? Я имею в виду, не по-летнему. Ветровка есть у тебя?
2: Есть, ветровочка есть.
3: Я просто смотрю, ты
2: легкая ветровочка.
3: В легкой толстовке или в футболке подумал, неужели
2: это
3: так?
2: Это лонгслив.
3: Лонгслив. Александр, лонгслив это ваше заморское слово. Для нас это
2: заморское, да.
3: Толстовка.
2: Толстовка. Ну, в общем, все движется к тому, что мы, дорогие друзья, скоро будем заканчивать это лето. Для кого-то это лето было первым, да? А для кого-то было лето очередным. Ну, я имею в виду, кто-то родился этим летом.
3: Понимаешь? Ну, продолжай тогда уже мысль.
2: Ну, об этом давайте не будем. Вот. И мы, я хотел, пользуясь случаем, пригласить вас всех. Мы можем сейчас прям пригласить? Потому что мы втроем, вместе с Янкой, когда она выйдет из отпуска, будем завершать это лето в эти выходные фестивалем «Легенда».
3: Да, 29-30 число, «Горбушка», три сцены, мы ведущие главной сцены, ну и наши музыканты. Суперзвезды и молодежь.
2: Да.
3: Легендарный фестиваль.
2: Поэтому, уже. Дорогие друзья, вообще это стало хорошей, доброй традицией, когда вот последние два дня лета мы проводим все вместе, по-моему, супер.
3: Да, и если у вас были планы... закупиться к школе, одеть ваших школьников.
2: В понедельник сделайте.
3: Да, то в понедельник, 31 числа. Или как вот наша слушательница вчера, да, что там покупать? Они уже старшеклассники.
2: Ну да.
3: Поэтому...
2: сами должны себе что-то выбирать.
3: Дорогие друзья, планируйте выходные. Ну, Янка у нас в отпуске до конца недели, кстати. На фестивале она будет с нами. И с понедельника мы в полном составе.
2: Да.
3: Ну что, поехали?
2: Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе, порядки получения на aurora.mall.ru 18+.
4: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 18 минут в столице.
3: Пришло сообщение. Доброе утро, дорогие подъемники. Мне на работе хорошие люди разбили 2-3-литровые банки меда. Кто-нибудь когда-нибудь собирал 6 литров меда с пола со стеклом?
2: Ну, вы в своем уме.
3: А что такого?
2: Ну, не знаю. Ну как, я бы не стал собирать.
3: Ну, в смысле, я не стал. Ты же их, это не то, что и собрал, процедил и потом ешь. Нет, ну ты же должен это убрать, чтобы потом убрать, выбросить.
2: Да. А, я думал, он съесть хочет.
3: Ну нет, конечно. Тут речь о том, что это сложно убирать. И я хотел как раз предложить и тебе, и нашим слушателям вспомнить истории, когда что-то было сложно убирать.
2: Думал, он хотел
3: отмывать,
2: это съесть.
3: Оттирать, выводить и убирать.
2: Ну уж прям вот оттирать там что, собрал потихоньку, да и все. Ну, раз вот если бы сейчас мы могли провести такой эксперимент.
3: Сейчас на ковролин, представляешь?
2: На ковролин это другое.
3: Ну, я про эти ситуации и говорю, когда было сложно убрать.
2: Может быть, на линолеум у него упало.
3: Нет, на кафель, на линолеум, хотя кафель тоже, знаешь, вот можно. Мед же может залиться в эти швы и так далее. Ты понимаешь, о чем я говорю? О жизненных ситуациях, Александр, когда не просто вы что-то разбили и пролили, а когда это сложно было отмывать, оттирать и убирать. У тебя было такое? На себя, на пол, на мягкую мебель, в автомобиле.
2: Да, был, конечно. Самая главная засада, это вот когда ты на себя капаешь сгущенным молоком. А ты на себя когда-нибудь капал сгущенным молоком?
3: Ну, сладким, да, ты имеешь
2: в виду? Сгущенное молоко сладкое, да, но оно просто оставляет такие пятна. Если ты его еще не увидел, вот эту каплю, она же, ты же можешь не увидеть. Это, да, это очень сложно убирается. Но сейчас мне нравится, вот ты знаешь, есть вообще салфетки такие, для, ну, чтобы убрать пятно. Например, если оно у тебя на видном месте. Очень удобная штука, рекомендую. Прям с салфеточкой потер, если у тебя там на бейсболке что-нибудь. И у этого нет.
3: Это
2: стирать
3: как раньше, знаешь,
2: не надо.
3: Жевательная резинка, которую размазали, вот она растаяла, и советовали в холодильник убрать, чтобы там, штаны, например, сел ты, вот сел ты на жевательную резинку на лавке, а она уже такая подтаявшая, ну, летом, например.
2: Да.
3: И все, и не можешь ее ничем убрать. И советовали в морозилку убрать вещь, чтобы она заморозилась там, и потом она легко якобы отстает.
2: Но если жвачка попадала в волосы, волосы выстригали. Голову уже не засунешь туда.
3: Итак, дорогие друзья, сталкивались ли вы с ситуациями, когда что-то сложно убиралась, оттиралась, выводилась, собиралась и так далее. Вот как история с 2-3-литровыми банками меда, которые на работе хорошие люди разбили. Как они могли разбить, интересно? Но это другая история. Ждем ваше сообщение. Почитаем их через несколько минут. Наш.ру. На главной странице есть два мессенджера. Это Макс и Телеграм. Выбирайте любой и пишите нам.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк» – управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/rspcooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Формирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: МИР. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
8: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Да что?
10: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
12: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
13: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
14: УГРН 127-00-132-195.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
16: и Игорь Паньков.
15: «Подъемники» на нашем радио.
17: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваши сообщения.
18: Огромное количество сообщений, но давайте что успеем. Однажды поставила на плиту варить кисель и благополучно про него забыла. А я люблю кисель погуще. Так вот, захожу на кухню, а кисель везде. Вся плита, мебель, пол. Сразу вспомнила мультик «Бобик в гостях у Барбоса», где собаки на киселе катались. Сначала удивление, потом истерический смех, потом ужас от мысли, как я это теперь буду убирать. Часа три мучений со сладкой, липкой, густой жижей. Потом еще долго находила остатки киселя в укромных местах. Муж, бывший, привозил кота на передержку со своим лотком. Кот пушистый. И иногда на шерсть после туалета прилипает, как оказалось, то, что он отложил в лоток. И отпадает уже вне лотка, на пол куда-нибудь. А робот-пылесос уже запрограммирован на уборку в определенное время. В общем, в стечении обстоятельств встретились робот-пылесос и кошачьи остатки. Когда никого не было дома. И трудолюбивый робот заполировал все это в пол квартиры и свои мелкие детальки в колесиках, валиках. Было эпично. Много вот роликов робот этих смешных в интернете, когда трудолюбивый робот размазывает. Да. Кошачий или собачий. Помню, как-то в ванной комнате у меня выпал из рук открытый бутылек зеленки. Он не разбился, а отскочил от раковины, раскрутился в воздухе, выплевывая из себя содержимое. Кафель отмыть удалось, а вот деревянная дверь спустя почти 20 лет так и стоит со следами зеленки.
19: Из чего мы делаем выводы, что ремонт вы не делали.
18: Привет, наши. Как-то сосед затопил наш балкон чем-то красным и липким. Капли просачивались сквозь люк между балконами, пожарный выход. Дело было ранней весной. Когда пошли к нему выяснять, что это, оказалось варенье. Оно стояло на балконе, зимой банки лопнули, а по весне прогретое солнышком варенье побежало к нам. Было очень муторно перемывать весь нужный, в кавычках, хлам от липких капель и подтеков.
14: А вот вы к нему пришли, он вам что? Вот, ну, говорит, да, вот смотрите, это я, да, варенье.
18: Детская игрушка-капитошка, наполненная чем-то похожим на крахмал. Рвется очень легко, но из обивки мебели очень трудно очищается. И кресло-мешок. Когда порвалось, часа 4 убирались.
14: Вот эти шарики или что-то?
18: Ну да. В зубных протезах нельзя курить. Они становятся черными, и все думают, что у тебя зубы гнилые. Эту черноту не отмыть ничем. Нужно новые протезы заказывать.
14: Или бросить курить.
18: Или купить дорогие протезы. Я думаю, что, ну, сколько у людей-то протезов, и которые курят, и ничего. Вы когда-нибудь оттирали всю кухню от яиц? И ведь это было не один раз.
14: Нет.
18: Ставила я варить яйца и забывала о них. Кроме лопнувших яиц и загаженной кухни, еще был запах ужасный. В свое оправдание скажу, что это было в детско-юношеском возрасте.
14: А яйца, ну, разлетаются,
18: да?
14: Да,
18: это у взрослых бывает. И воняет очень... Доброе утро, подъемники. Дочь разбила полный дозатор для жидкого мыла. Господи. Хорошо, что в туалете на плитке. Мыло и стекло. Мне кажется, пол до сих пор пузырится при уборке. В детстве убирался на кухне, на шкафу стояла тыква. Большая, красивая. Родители за пару месяцев до этого туда поставили и забыли. Решил ее передвинуть. Встал на стул, неловко повернул, а она упала на пол. Оказалось, что внутри она полностью сгнила. Эта вонючка и это месиво разлетелись по кухне. Это была эпическая уборка. Тыкву до сих пор не люблю. Работаю на лакокрасочном заводе. Однажды в лаборатории один неловкий коллега опрокинул литровую банку с синим фталоциановыми пигментом, циановым, наверное, пигментом, очень ярким, въедливым и легким порошком. Пол отмывали неделю, еще 2 недели ходили как смурфики, даже сопли были синими. Даже в душе, когда голову полоскал, вода стекала нежно-голубой.
14: А как так разлетелось?
18: Невероятно сложно убирать ртуть разбитого градусника из ковролина. Это вообще самая страшная история из детства. Тебя пугали, что если ты... Сейчас уже ртутных градусников-то, наверное, днем с огнем не сыщешь.
14: Не найдешь.
18: Да? А вот раньше в каждом доме был ртутный градусник. Причем, мне кажется, он был всегда один.
14: И эти страшные истории гуляли по городу.
18: Что если ты разобьешь градусник, нужно эвакуировать всю квартиру.
14: Вызывать пожарных.
18: Да, специалистов, потому что все умрут.
14: Да.
18: Был в похожей ситуации. Вез 2-3-литровые банки меда. Садился в поезд и случайно задел сумкой ступеньку вагона. Одна банка треснула. Пока доехал, в сумке был трэш. Одежда отстиралась, а вот кассетный плеер пришлось выкинуть. Очень жаль. Кучу денег отдал за него тогда.
14: А мне вот интересно, вы увидели и не стали сразу, типа, ну, довезу тебе?
18: Не увидели. Мед, на самом деле, у многих разливался, разбивался. Говорят, что горячей водой легко выводится. Мед? Мои родители, да.
14: Ну, конечно.
18: В 80-х разбили 3-литровую банку подсолнечного масла в квартире. Тогда не было моющих средств, как сейчас. И все это масло собирали газетами и чем попало. А случилось это в 10 вечера. Всю ночь отмывали квартиру. Сейчас вспоминают с юмором эту историю.
14: А там же еще у этого подсолнечного масла был характерный запах. Раньше же не было масла без запаха.
18: У меня собака, немецкий дог. Как-то поначалу оставили ее дома одну. Когда пришли, то офигели. Она разобрала 2 перьевых подушки. Вся квартира толстым слоем в перьях. Очень долго убирали. Собаку не наказывали.
14: Да ты не долго, это огромная собака.
18: До 4 года разлила слайм на диван. Не оттирается совсем никак. Она же рисовала на капоте пыльной машины камнями. Остались царапины.
14: Такая девочка-катастрофа.
18: Ну и классика. Было мне 7 лет. Жили в квартире, где на кухне стены и потолки были белые. И решил я сварить сгущенку. И забыла про нее. Когда эта банка рванула, я думала, все, инопланетяне атакуют. А когда потом увидела кухню, это не передать словами. Уборки тут... Или уборка не помогла.
14: Что, ремонт делали?
18: Сдиралась побелка и красили заново. Ну, сгущенка, ну, да, на втором месте тут по... популярности после меда. 10 лет назад в своем строящемся доме, когда уже ремонт подходил к концу, все стены в плитке, в керамической, я по глупости сунул гвоздь в монтажную пену. Никогда так не делайте. Рвануло. Все стены были в монтажной пене. Это просто какой-то ад. И еще кожаная куртка. Как отмывал, отдельная история. Но это неделю заняло.
14: Ну, вообще ужас. С некоторых вещей не отмывается эта пена. Так и остается.
18: Дочь лет 5 или лет 5 назад втерла в бежевый ковролин пластилин цветной. Убирали с женой неделю. Почти как новый.
14: А зачем вам бежевый ковролин, когда вот ребенок есть? Мне интересно.
18: 7.42 в Москве. Еще будет несколько минут почитать ваши сообщения.
15: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, 7 часов 46 минут в столице. Давайте дочитаем ваше сообщение.
6: А мы поехали к родне на Урал. И бабушка набрала в гостинице вишневые компоты. Две банки треснули и залили весь багажник. Как чистить коврик? Мы ночью пошли полоскать его в озере с фонариками. И к нам подошел патруль. Мол, ночью что-то красное от багажника отмываем. Пришлось доказывать, что мы не маньяки. Вы когда-нибудь ремонтировали предбанник после неудачного его освещения мамой с помощью принесенных мной из церкви свечек?
7: Нет. Нет, нет, а что там?
6: Доброе утро, подъемники. Сыну 10 лет. Последовательно приходят две СМС. Я пролил суп и на кастрюле вмятина. 5 литров рыбного супа на полу кухни. Вначале рыдала, потом ржала. Сын помогал убирать.
7: А вас что больше всего расстроило? Вмятина на кастрюле или суп на полу?
6: Или потраченное время на варку супа. И рыбный суп это какой? Тот наш легендарный из детства.
7: Из консервы?
6: Из консервы.
7: Ой, я обожаю.
6: Который ухой называли.
7: Его ухой никогда не называли.
6: Да, нас называли ухой.
7: Просто рыбный суп, я обожаю
6: и
7: его.
6: И очень вкусно было в прикуску с черным хлебом. Хлебушка, и сливочным маслом.
7: Сливочное масло.
6: Это необычное сочетание.
7: Еще немножко поджарить.
6: Необычное сочетание вот рыбного супа из консервов вот со сливочным маслом и хлебом.
7: То же самое в гороховый можешь сделать.
6: Перетерли малину с сахаром и разлили в бутылки пластиковые от воды. Положили в холодильник. Этакая альтернатива варенью. Почти все съели, но одна из бутылок залежалась. Стала открывать, зашипела, как будто лимонад открываешь. Думаю, ну не страшно, чуть забродила. Сейчас спущу газы, открою. Стала откручивать дальше, газы почувствовали свободу и рванула, как шампанское. Брызги варенья огромным малиновым пятном оросили весь потолок, всю мебель и стены на кухне. Отмывали с месяц.
7: Так а зачем отмывать? Съели бы.
6: Переехали в новый дом. Муж решил открыть кумыс. Предварительно его зачем-то встряхнул. Всю новую кухню отмывал сам.
7: А кумыс нельзя...
6: Он газированный, мне кажется.
7: С каких пор?
6: Не знаю, почему-то я считал, что он с естественной газацией.
7: Да сейчас мы о том самом кумысе говорим, который дает лошадь.
6: Ну, я не знаю, как его в промышленных масштабах делают. Ну, мне казалось, что у него есть какая-то естественная газация.
7: Как у шампанского.
6: Однажды открыла зеленку. Крышечка упала и закатилась под тумбочку в ванной. Поставила зеленку на тумбочку, а сама полезла доставать крышечку. Естественно, ударяюсь головой о тумбочку, зеленка опрокидывается и падает мне на голову. Я очень светлая блондинка. Поднимаю голову и вижу в зеркале, как с моей зеленой головы все стекает на лицо. Руки и лицо оттирала пемзой. Утром пулей неслась в парикмахерскую красить волосы. Пришлось с работы отпрашиваться.
5: А вот столько действий, да, привели вот к такому, хотя ведь можно было и... Ну, я сейчас просто умничаю, так сказать,
6: когда
5: задним
6: уже это
5: числом,
6: произошло, да, Саша.
5: Но вот вроде столько сигнальчиков маленьких было. Подожди, подожди.
6: Взорвалась делай, скороварка, ставь. Варили холодец, мясо и жир были везде.
5: Приятного аппетита.
0: Съемники на нашем радио.

0: метров, сообщил глава региона Евгений Первышев. Губернатор уточнил, что атака произошла этим утром. В результате пострадал один сотрудник. Как подчеркнул Первышев, работников оперативно эвакуировали, при этом сам объект новых поставок не принимал. Спецборт МЧС России прибыл в Благовещенск, откуда заберет пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе в городе Свободном. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Ил-76 оснащен 5 специальными медицинскими модулями, предназначенными для транспортировки тяжелораненых и пострадавших. На борту воздушного судна также находятся специалисты отряда Центра СПАС, Минздрава России и психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС. По последним данным, в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе погибли 3 человека, 2 граждан Китая и россиянин. Пострадали 146 человек, 24 госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные 122 сотрудника получили легкие травмы. Американские военные разминировали центральную часть Армузского пролива. Как сообщает издание Axios, ВМС США очистили от мин разделительную полосу, проходящую ровно посередине между территориальными водами Ирана и Омана. Работы велись несколько месяцев. Сообщается об обнаружении более 100 мин. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран предупрежден о недопустимости новых минирований. Американская кантри-исполнительница Долли Партон скончалась после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти 80-летней королевы кантри сообщили ее представители. Певица была госпитализирована в онкологический центр 21 августа. Всего за несколько дней до своей кончины она сама рассказала СМИ о том, что ее здоровье в последнее время стало хуже. Долли Партон – обладательница 10 премий Грэмми. Она написала свыше 3000 композиций, многие из которых пели другие артисты. Именно Партон была автором легендарной песни «I Will Always Love You», которую исполняла Уитни Хьюстон. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, 26 августа, сегодня среда. Среда. Сколько у нас остается? 27, 28, 29, 30.
3: Ну что, понедельник, 31. Последний день лет. Если ты про это. Раз, два, осталось три, четыре, пять, шесть дней. Ну, из сегодняшнего.
2: До нового учебного года осталось 5 дней, да?
3: Ладно, давайте сейчас, Александр, в эту математику не будем играть.
2: А мы не играем, уже не учимся.
3: Сыграем в кинопробу. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это.
2: Да,
3: сегодня принимаем 26-й правильный ответ и разыгрываем.
2: Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 августа в Горбушке и пройдет уже в четвертый раз. Мы
3: Он
2: его
3: будет 29
2: вести...
3: и 30, чтобы быть точнее, в субботу и в воскресенье.
2: Да.
3: А билет мы разыгрываем на 29-е. Итак, дорогие друзья, фрагмент, который мы с Сашей переозвучили.
4: Придется срезать немного жиру.
5: Срезать жир? Что значит срезать жиру?
4: Ты должен уволить жирных людей.
5: Что?
4: Они ленивые, медлительные, и мне грустно на них смотреть. Можешь начать с пышки Марч. Марч!
6: Ты не могла бы зайти?
5: Нет, Марч не толстая, она беременная. Я не буду ее увольнять.
4: Ну хорошо.
6: Оставайся там. Поздравляю.
3: Мне кажется, сейчас там за такое сразу суды и так далее.
2: Ой, я тут посмотрел.
3: Сложно представить.
2: Посмотрел американский фильм один, называется «Конкретный убийца». Там девушка, она из нынешнего времени попадает в 80-е. И там, ну, допустим, она протягивает руку девушке того времени. Она говорит, я что, мужик 45-летний? Ты со мной здороваешься. Ну, то есть, есть вещи, там, приходит в школу, говорит, а вы не подскажете мне, пожалуйста, мне нужно вот расписание, где, в каком классе учится тот-то, тот-то. Она такая, на. Она говорит, а как же личные данные? Она на нее смотрит вот такими глазами, посмотрите, интересный фильм.
3: Итак, ждем 26-й правильный ответ, что мы сегодня переозвучили. Пожалуйста, наш.ру, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Наша реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Наше радио. Сделано в России.
13: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
14: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
15: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Придется срезать немного жиру.
4: Срезать жир? Что значит срезать жиру?
3: Ты должен уволить жирных людей.
4: Что?
3: Они ленивые, медлительные, и мне грустно на них смотреть. Можешь начать с пышки Марч. Марч!
5: Ты не могла бы зайти?
4: Нет, Марч не толстая, она беременная. Я не буду ее увольнять.
3: Ну хорошо.
5: Оставайся там. Поздравляю.
2: Офисный беспредел, Волк с Уолл-стрит, красотка на всю голову. Это все неправильные ответы. Мы загадали несносные боссы. Абонент с номером 8-903-165-55 и так далее. Мы вас поздравляем. Увидимся на фестивале «Легенда».
6: Ну и, Александр, повтори название фильма, о котором ты говорил. Про девушку, которая попала из...
2: «Конкретный убийца». Это вот...
6: Это сериал или фильм?
2: Нет, это фильм, по-моему. По-моему, это фильм. Нет, это фильм «Конкретный убийца», по-моему, 23-го или 24-го года.
6: Но мы сегодня загадали несносные боссы, не путайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 21 минута в столице.
1: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес. Спасибо. Копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».
3: В эфире специальная рубрика нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: Сегодня расскажем историю Ларисы. Не так давно она открыла салон красоты, и в первый же месяц ей пришлось разбираться буквально с десятками разных сервисов. С бухгалтерией, с электронным документооборотом, с налоговой. Что из этого реально важно, а без чего вполне можно обойтись?
3: Лариса решила не подключать все сразу. Например, пока в салоне работали только она и еще один мастер, искать сотрудников было просто незачем. А через несколько месяцев, когда клиентов стало больше, понадобился третий человек. Вот тогда и пришло время сервиса для размещения вакансий.
2: По такому же принципу Лариса использует подписку Сбербизнес Прайм. Начала с минимального объема платежей и лимита зачисления наличных. Потом увеличивала объемы, подключала бесплатные партнерские опции.
3: В общем, правило Ларисы такое. Бизнесу нужен не самый длинный список инструментов, а те инструменты, которыми действительно пользуешься сейчас.
2: Лариса также участвует в акции программы «Сбербизнес. Спасибо». В ней Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам-предпринимателям. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026-го. Если станете бизнес-клиентом Сбера, и присоединитесь к программе лояльности. Не упускайте свой шанс. Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. «Сбербизнес. Спасибо». Программа лояльности, где на накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес, спасибо. Привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, УГРН 102-770-013-21-95-18+.
1: Подъемники на нашем радио.

на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
3: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты.
3: Подробнее на банк.ру. А у Т-банк 0+.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 37 минут в столице. Россияне начали активно использовать ИИ-ассистентов для планирования отпуска. Около трети, это 31% всего ИИ-трафика на сайтах турфирм и авиакомпаний в первой половине августа пришлось на запросы пользователей. Как правило, запросы касаются выбора тура и направления, а также уточнения предполетных формальностей, ну и так далее.
3: У меня вот так знакомая доверилась чату GPT и попала в Европе с паспортом. Ну, что-то там я сейчас вот нюансов не помню.
2: Ну, понятно.
3: Ну, то есть она спросила у чата GPT, можно ли вот, в таких условиях путешествовать между одной и другой страной. Он ей сказал, да, можно. Она полетела, оказалось, нельзя. И потом, когда она переспросила, как часто это бывает, чат GPT сказал, извините, вы правы, я ошибся. Поэтому не знаю, насколько люди доверяют планированию отпуска искусственному интеллекту. Ну, или всевозможным вот этим чатам.
2: Все-таки вот такие, где нужно, от чего зависит твое дальнейшее продвижение, наверное, все-таки нужно интересоваться из более проверенных источников.
3: Ну, наверное, можно спросить, там самый красивый пляж вот в той или иной стране, или там...
2: Не, ну, это понятно. Я могу спросить, найди мне сейчас самый дешевый маршрут вот до такой-то точки.
3: Нет. Ну, он тебе предложит какие-то вещи, но я уверен, что самостоятельно через вот агрегаторов, которые продают билеты, которые тоже, кстати, внедряют ИИ, ты это сделаешь быстрее. Я периодически натыкаюсь в интернете на подборку разных туроператоров, которые говорят, какими инструментами якобы надо пользоваться. Ну, я не знаю, это реклама или нет. Ну, мол, вот там чат GPT и DeepSeek плохо для планирования отпуска, а там какие-то, ну, для меня неизвестные инструменты тоже с искусственным интеллектом якобы хорошо. Тут, Саш, я не специалист, кстати, я только свое мнение говорю. Может быть, сейчас тут люди скажут, что все прекрасно у них, и они доверяют. Вообще сейчас, ну, последнее время все, естественно, говорят, как все инструменты и вошли в нашу жизнь. А насколько вот люди пользуются, интересно? Ты пользуешься? Я пользуюсь. Я и DeepSeek, и чатом GPT, и Alice AI, и другими сейчас их перечислять даже не буду. В разных сферах жизни. И для работы.
2: Я DeepSeek пользовался после того...
3: И ПТУ.
2: Ну, после того, как он, я решил, то есть я прямо им стал пользоваться очень часто, а потом я задал ему вопрос что-то об авторе «Мертвых душ», и он мне ответил «Пушкин».
3: Они все ошибаются, их все нужно перепроверять.
2: Это как понять, это не ошибка, это просто... Ну, то есть это, я даже не знаю, это очень, ну, как сказать, грубая ошибка или еще что-то. Это просто недопустимая ошибка.
3: Распространенный, знаешь, такой прикол над второй половиной в интернете, он тоже часто вирусится, когда, например, ты в магазине стоишь, пришел там с женой в магазин, стоишь, что-то выбираешь, она тебя фотографирует, вот ты спиной стоишь к ней, она тебя фотографирует и делает там дырку, например, на штанах, или там дырку легко можешь рукой почувствовать, а вот там пятно с помощью вот генерации этих картинок, и отправляет тебе в мессенджер, стоя за тобой. Там, да. И ты начинаешь прикрывать себя там, ну и так далее.
2: Бывшая жена, да?
3: Ну, там по видео как будто бы еще нет.
2: Счастливые семьи.
3: Да, просто такой вот прикол семьи.
2: Давайте, друзья, мы хотели с вами поговорить о том, а используете ли вы ИИ в
3: повседневной жизни? И где конкретно вы используете? В работе, в быту и так далее. И как?
2: У меня сестра вот родная оживляет фотографии, и я, честно говоря, уже устал.
3: Ну, мы сейчас не будем, давайте только сейчас специалисты, чтобы вы не начали нас учить, что такое ИИ, искусственный интеллект, да, и так далее. Мы ИИ все, что для нас необычно, называем.
2: Ну да.
3: И оживление фотографий, и генерации текстов.
2: Для простого человека это, да.
3: Да, для нас это все искусственный интеллект, да. Не будем сейчас в терминологию вдаваться. Ждем ваших историй, ждем ваши сообщения. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Так, давайте почитаем ваше сообщение.
7: Да, использую. Очень помогает в работе, да и много где. Про искусственный интеллект мы заговорили. Если нужно сравнить какой-нибудь материал или почитать характеристики и особенности. Раньше на это уходило время, пока найдешь, пока выделишь. А сейчас 2 секунды и готово. Единственное, что наше-то поколение в случае падений и само сумеет найти информацию, оно сейчас для удобства. А вот молодые могут и в ступор уйти. Для них это часть жизни. Пишу стихи уже 5 лет, и тут мне друг, с которым вместе с одного рок-бара, предложил попробовать сгенерировать стихи в песне. Меня зацепило, получается очень круто. И
6: это
7: помог
6: вам кажется.
7: Уйти от налогов на сумму 250 тысяч рублей. Продавал квартиру, владел менее 5 лет, но попадал под льготу. Есть условия для семей с детьми. Налоговая никак не хотела слушать. И помог составить заявление, собрать документы и подать заявление в управляющие органы. Позвонили, извинились, налог убрали. Удивительно.
6: Что-то
7: первый раз слышу, чтобы
6: они позвонили и извинились.
7: Извинились и налог убрали. С удовольствием использую Алису AI для написание тысяч отчетов, от которых нас, учителей, разгрузили, якобы. Очень быстро. Сам придумывает проблемные ситуации, из которых я профессионально вышла. А вот дети в сочинениях, конечно, глупят. Там и Чацкий в Онегина заползает, разве что колобок лису не ест. Подождите. Составила жалобу в ФНС.
6: Они вообще попутали берега.
7: Получилось на 3 страницы, а там ограничение в 2000 знаков. DeepSeek отлично справился с сокращением и сохранением смысла. Я инженер-проектировщик, пользуюсь и для корректировки текста и правильного составления общих данных.
6: Да, очень много сообщений, которые помогают составлять вот какие-то заявления там и так далее.
7: А вы замечали, и Игорь Паньков, да, уже много шуток на эту тему, спасибо. Пользуюсь и ищу рецепты.
6: Борща.
7: Ну, он же чаще всего просто подборку вам делает. Напишите ему там. Важно, как вы промпт составили, потому что многие нам написали, что это основное в работе с ИИ. Чем грамотнее составлен промпт, тем точнее будет результат. Так вот, одно промпт. Дело, вы говорите, найди рецепт борща, там, у которого максимальное количество отзывов пользователей, или там, как готовят известные шеф-повара, там, другое. Он найдет какую-нибудь статью с рецептом или подборку и предоставит вам. А другое дело, придумай рецепт. А те некоторые рестораны в одно время прям стали целые страницы меню публиковать. Сгенерировано, ну, то есть придумано, там, коктейль придуман искусственным интеллектом. То есть ты пишешь там промпт, придумай коктейль на основе там вот таких-то алкогольных и безалкогольных
6: для
7: напитков. Да, там, придумай название, и вот он придумает. Но все равно он придумает на основе существующей какой-то классики. Как и Суна, которая генерирует и тексты, и песни, и которую многие сейчас ругают, в том числе правообладатели, говоря о том, что вы обучили ее на известных произведениях, которые написал человек.
6: Ну да.
7: Поэтому платите нам деньги. Спасибо большое за ваше сообщение. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Число погибших на стройплощадке Амурского газохимического комплекса выросло до 7 человек. Погибли 6 граждан Китая, 1 россиянин. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что погибшие – это сотрудники подрядной организации. Всего за медицинской помощью после вспыхнувшего накануне пожара обратились 152 человека. Госпитализированы 36 сотрудников. Судьба 9 граждан КНР после пожара неизвестна. Поисково-спасательные работы продолжаются. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Владимир Путин не встречался с директором ЦРУ.

0: российские регионы для профилактики гриппа будет поставлено более 56 миллионов доз вакцин. Россельхознадзор попросил глав регионов усилить борьбу с борщевиком. Как сообщили в ведомстве, несмотря на ежегодное выявление борщевика сосновского, в ряде регионов отсутствуют утвержденные перечни инвазивных растений. Россельхознадзор подготовил именные письма на губернаторов с просьбой ускорить утверждение перечней и включить в них борщевик сосновского. Сейчас списки утверждены в 64 субъектах России, но при этом только в 40 регионах в них включен борщевик сосновского. В Солнечной системе могут быть обнаружены новые планеты. Наиболее вероятный кандидат – гипотетическая девятая планета. Как рассказал РИА Новости эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров, существование этой планеты вычислено теоретически. Ученый напомнил о том, что сейчас официально в Солнечной системе 8 планет. Собеседник агентства отметил, что масса девятой планеты, если она существует, может составлять примерно до 10 масс Земли, а полный оборот вокруг Солнца занимать до 20 тысяч лет. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио. Это

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут, столица, 26 августа. Сегодня среда, до 17 градусов тепла обещают нам синоптики. Возможно, небольшие дожди, вероятность дождей вообще небольшая, но они возможны. Гадать будем очень скоро, поэтому
3: если есть какие-то... По какой книге, Александр?
2: Ну, давайте сегодня погадаем по...
3: Ну, давайте, Александр, давайте. Вы же Янку вечно ругаете, что у нее
2: Янку ругаю, да я вообще с ней не ругаюсь больше. Мне это больше не нужно. Я просто, ну, я освободился от
3: этого. Широким массам
2: автора. Да, давайте погадаем по братьям Стругацким.
3: Итак, вы отправляете свои проблемы, мы их обсуждаем, а одного из вас выводим в эфир. Вот, пожалуйста, едем с друзьями с рыбалки. Всю рыбалку проотдыхали, в кавычках тут почему-то. Рыбу не ловили толком. Весь улов купили у егеря. Мучает немного совесть. Признаваться домашним, что не я ее поймал или нет?
2: Господи, вам весело было?
3: Отдохнули.
2: Вы же ехали зачем? Отдыхать?
3: Рыбу везете.
2: Рыбу везете.
3: Ну, купили.
2: Ну, что было там? Сейчас вот вы расскажете, что там было. Она скажет жене, там, друзей, которые вдруг по каким-то причинам решили не говорить то, что там было. Вот зачем вам это надо?
3: Думаю, строить...
2: Просто я не понимаю, что вы рассказывать будете? Как вы там набухались? Что там? Вот что в этом интересного?
3: Не ловили рыбу, а купили ее. Вот рассказывать об этом или нет?
2: Не знаю, вы можете, если у вас жена понимающая, то скажите, что купить.
3: Стоит или нет строить баню на даче? Мучает вопрос этот.
2: А вы фанат бани? Если вы не фанат бани, она вам вообще не нужна. Ну, то есть, вот если бы у меня не было бани, она бы мне не нужна была. Потому что я не фанат. Но вот Игорек меня иногда, так сказать, подкармливает разными штуками, потому что я говорю, ну что, баня есть, что-то надо же делать. Я вот захожу и
3: я фанат
2: развешиваю
3: бани,
2: там
3: но травы. Я фанат общественной бани. И хожу в общественную баню. У меня была возможность построить свою, но я отказался от этой истории.
2: Ну, то есть, как бы она... Вот, видите, вот, пожалуйста.
3: Ну, это я такой. Многие строят...
2: А если к вам будут ездить друзья,
3: да, там, ходят постоянно.
2: Они вот хотят, любят это дело, ну, пожалуйста.
3: Но если вы ленивый человек,
2: а мне так баня вообще не
3: то
2: нужна.
3: Подумайте, потому что ее нужно будет убирать, топить, ухаживать за ней и так далее. Это не то, что вы построили ее и все. Попарились и ушли.
2: А ухаживать как?
3: Ну, Саш, много нюансов у своей бани. Ну, как минимум, ты ее будешь топить, потом
2: нет,
3: убирать.
2: Ну, нет, это я понимаю. Это каждый как раз. Бы я делаю, а еще что делать надо? Что-то еще надо делать, Игорь?
3: Специалисты тебе подскажут.
2: Не, не надо, спасибо, не надо. Не морочьте мне голову. Не забивайте мне голову лишнее.
3: Приехал, попарился в общественной бане и уехал.
2: Да, за тобой убрали.
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 16 минут в столице. Давайте прочитаем ваше сообщение.
3: По Стругацким сегодня гадаем. Пожалуйста, пишите о ваших проблемах. 5 сентября встреча одноклассников. Лично я не видел ребят 42 года. Вот не знаю, идти или нет.
4: Угу.
3: Слушайте, ну если вам хочется, идите, конечно. Потому что не все любят это мероприятие. Я вот с удовольствием. У нас был дружный класс, мы продолжаем общаться, не со всеми, конечно, но часто это вообще не сложно. У нас есть чат, и периодически он оживает. Если есть желание, если есть возможность, то сходите, конечно.
2: А что вам, вот вы, сколько вам сейчас уже, за 60, да? Или сколько?
3: Ну, 60, наверное. Полно, если в 18 закончили.
2: Тут как бы больше ведь не будет возможности, возможно.
3: Ну и не все, наверное.
2: И не все придут.
3: Придут.
2: Поэтому есть такая возможность. Я понимаю, я вот раньше не ходил, а сейчас бы, наверное, я пошел.
3: Просто раньше все считали, что это ярмарка тщеславия. Ну, да, вот все вот приезжают мне, как бы, и сейчас, рассказывают, наверное, кто чего добился.
2: Интересно.
3: Мне кажется, в 60 лет уже там никто ничем не
2: вообще
3: хвастается.
2: Вообще абсолютно плевать.
3: Хотя... Смог приехать.
2: Уже хорошо.
3: На мужа завели уголовное дело. Он не виноват. Держит в СИЗО. Полтора года пинают дело то туда, то сюда. Будет ли справедливость? Мы тут, к сожалению...
2: Можем только ваш, что говорит?
3: Да, пожелать скорейшего решения этой проблемы, потому что очень мало вводных, и мы не специалисты. Доброе утро. Меня захейтили в моем блоге. Продолжать вести блог или кончать? Если кончать, то удалять его с концами или оставить уже написанное.
2: Ну, дружище, вообще человек, который заводит блог, он у него должен быть...
3: иммунитет.
2: Блог на хейтеров. Я понимаю, что там, наверное, ну, сейчас у вас такого в жизни никогда не было.
3: Сейчас люди такие злые, что, мне кажется, даже самого спокойного и уравновешенного человека можно вывести из себя. Потому что люди не стесняются и вот говорят о том, что уже есть примеры, когда за оскорбление, хейт, ну и так далее... наказывают за оскорбление в интернете.
2: Да.
3: Но это как-то не повсеместно происходит, и люди ломаются, даже самые стойкие. Причем ты можешь вести блог в самой безобидной тематике, казалось бы. Вот, ну, там должны быть самые добрые, светлые люди, и все равно туда прибегают такие отмороженные товарищи.
2: Я помню, меня хейтили. Помнишь, за телефон кнопочный?
3: Ну, это не так, Саш. Тут речь идет о том, что, ну, я не знаю, вот, например, сделал ты свой блог там.
2: Да, это я понимаю. Я тебе сейчас говорю о хейте.
3: Это я понимаю, да.
2: Захейтить могут не только блог.
3: Пожарки мяса, вот, да? И ведешь ты, рассказываешь людям, как ты лично жаришь мясо, как тебе вкусно. И советуешь им. Говоришь, что так единственно правильно. Ну, то
2: я понимаю.
3: А вот и прибегают специалисты и начинают сначала твою технику, потом тебя лично, потом твою внешность и так далее и тому подобное.
2: Я
3: потом еще даже на семью перекидываются.
2: Я вам говорю, я вот это прошел лично. Я знаю, что это такое. И ты проходил.
3: Есть классная социальная реклама, я не знаю, в какой она стране была, где мужчина звонит в дверь, открывает человек.
2: Да.
3: В Твиттере вот такое это писали про поединок там боксерский, и то, что вы бы уложили этого человека там одной рукой. Он говорит, да, вы подтверждаете слова? Да, подтверждаю. И зовет этого боксера, тот ему бьет под дых, и они так от дома к дому переезжают и наказывают хейтеров. Ну и там социальная реклама о том, что надо думать, что вы пишете в интернете. Я уже не говорю про всякие разные страшные случаи, которых многие знают. Беспокоит уже 2 месяца боли в спине, межпозвоночные грыжи. Куда только не ходил. Сегодня очередная попытка. Иду на лазер. Поможет на этот раз? Тут только к специалисту.
2: Я вообще не знаю. Поэтому, да.
3: Только к специалисту.
2: Врачи, только врачи.
3: Мне кажется, что проблема известная, распространенная. Миллионы людей страдают и уже...
2: Как вы себе вообще представляете? Мы вас по книге Конечно. Лечить будем. Ну, я просто даже... Ну, мы вам желаем здоровья. Вот. Проблема серьезная, но сколько примеров, когда люди бегают после этого. После лечения, после операции, там, после еще чего-то.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейная группа с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
15: Да что за нормально?
16: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
19: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
4: Дорогие друзья, всем доброе утро. Гадаем сегодня по братьям Стругацким. Давайте.
15: Здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 41 год, не клеится с женщинами. Погадайте, пожалуйста, когда я встречу свою любовь. Владимир, доброе утро.
5: Доброе утро.
15: Владимир живет в городе Видное, работает электриком. Владимир, а скажите, пожалуйста, вы были уже в отношениях, там, женаты, может быть?
5: Нет, прожил с девушкой 2 года и потом расстались.
15: А как вы считаете?
4: А почему?
15: Да, почему?
5: Ну, слишком требовательная была.
15: А какую женщину вы ищете? Вот какая она? Может быть, сейчас вот соседи ваши услышат. Ну, я имею в виду девчонки из Видного там.
0: Ну, какую? Хорошую, красивую, надежную. Нетребовательную. Ну, нетребовательную. А что значит слишком требовательная была? Что она требовала от вас? Денег.
20: Ну, вы вот она с вами начала встречаться, вы производите впечатление человека, у которого много денег?
0: Ну, мы ходили с ней на Щелкунчика, я заплатил очень большую сумму, потом купил ей шубу, ну, потом она захотела машину, но куда?
15: Нет, ну, в принципе, подождите, это в один год было. Можно было и Щелкунчика. Извините, Вов, мы сейчас...
20: Так надо же по нарастающей, а вы сразу ее на Щелкунчика, вы что?
15: А куда надо, Саша?
20: Ну, потихоньку.
15: В ТЮЗ?
20: Ну, не, ну, потихоньку. Ну, вы сразу на Щелкунчика, ребята, ну, вы что, ну, вы совсем...
15: Ну, ну, бывает в порыве, гусаришь. А она хотела на Щелкунчика или...
0: Да, она хотела.
15: А сколько стоит билет на Щелкунчик? Сколько вы заплатили?
0: Ну, тогда я заплатил 80 тысяч, ну, за одного.
20: 80 тысяч?
15: За одного.
0: Да.
15: То она, есть 160. Она одна ходила?
0: Нет, мы вдвоем ходили.
15: А, 160.
20: У меня такое ощущение, что у вас до сих пор это вот как-то...
15: А это какой год был? Просто сейчас понять, какое ценообразование.
0: По-моему, 15-й.
15: А, еще в 15-м году было?
0: Это да.
15: 160 тысяч в 15-м году сильно. Так, хорошо.
20: Смотрите, 10 лет прошло, как у вас в памяти это...
15: А какой вы человек? Вот какие у вас интересы, хобби, увлечения?
0: Машина, друзья.
20: Так.
0: Что еще?
20: Все.
0: Работа.
20: Машина, друзья, работа. А увлечения у вас какие-нибудь есть?
15: Машина, тебе сказали.
0: Нет.
20: Нет, увлечений нет. А машина-то хоть какая?
15: В смысле, хоть.
0: Митсубиси Лансер 10.
20: Митсубиси Лансер 10.
15: Номер страницы, номер строчки, Владимир.
0: 23-я страница, 4-я строчка сверху.
15: 23-я страница, 4-я строчка сверху. Итак, здравствуйте, меня зовут Владимир, мне 41 год. Не клеится с женщинами. Погадайте, пожалуйста, когда я встречу свою любовь?
20: А хрен его знает. Хлебнуть бы сейчас. Вот такая строчка.
0: Спасибо.
20: Пожалуйста.
15: Кажется, Александр, твоя строчка не помогла.
20: Ну, не, подождите, вы называете номер страницы, номер строчки. Я как, что должен сделать?
15: Но если вдруг кого-то из наших слушательниц Владимир заинтересовал, мы спросим у него, не против ли он, чтобы мы не дали ваш контакт.
20: Не спросили, сколько шуба стоила. Наверное, еще дороже.
15: Ну, наверное,
20: я
15: дороже.
20: Я тебе говорю, это вот, ну, но сразу был взят барьер, ну, а потом
15: кто-то написал, зачем же сразу с козырей?
20: Ну, конечно, я вот тоже не понял. Ну, база же должна ее мужчина знать. Потихоньку, по-моему, с пельмешек нужно начинать.
15: Мы, Саш, гусары, сразу, с места в карьер.
20: И по восходящей.
15: Вы с пельмешек.
21: Подъемники на нашем радио.

0: Проект. Наш радио.
1: Дорогие друзья, девушка, с Максимом встретиться в эфире нашей личной рубрики «Социалисты и
2: питание». Дали задание Алисе и Алис объяснить текст и значение песни от Ильича. Понятно, как мы только что послушали. И вы знаете, Алиса меня удивила. Есть факт, который я к своему стыду не знал. Итак, эта песня – ироничный срез российской провинциальной жизни середины 90-х, поданный через фирменный чижовский стёб. Итак, главный прием – контраст. На фоне абсурдных или тревожных новостей, рост цен, разбавленная водка, тонущий катер, автор каждый раз повторяет: «А у меня пока все окей». Это не оптимизм, а позиция отстраненного наблюдателя, способ выживать, делая вид, что тебя это не касается. В песне есть скрытая сатира, фразы «нет врагов, зато и нет друзей, и мы давно уже на берегу» говорит об апатии и разобщенности. Люди перестали бороться и просто плывут по течению, принимая любой бардак как норму. Лирический герой – типичный обыватель, который прячется за маской спокойствия, хотя на самом деле происходящее его, конечно, задевает. И вот, интересный факт. Многие думают, что «окей» – это просто английское «все хорошо». Но в конце и в контексте 90-х у этой аббревиатуры был другой, народный, расшифровывающийся смысл. «Окей» – это отказ от кайфа. То есть герой песни словно находится в состоянии легкой ломки по нормальной жизни, но убеждает себя и других, что ему и так комфортно. Это делает название немного глубже, чем просто «окей». Это сленг, который многие использовали. Отказ от кайфа. И еще интересный факт. Эта песня посвящена городу Вентспилс в Латвии, где Сергей Чиграков проходил военную службу. В 83-85 году танковые войсковая часть номер 01351. И там же он и написал эту песню. Вот так, дорогие друзья, вы можете с помощью Алисы AI тоже попробовать разобрать свою любимую песню, узнать значение текстов, некоторых непонятных слов, и, возможно, получите интересные факты, как про название песни «Окей» от Алисы AI. Попробуйте, это интересно.
0: Подъемники на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Очаги пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса ликвидировали. Поисково-спасательные работы на месте продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там уточнили, что по последним данным подтверждена гибель 7 сотрудников подрядной организации. Это 6 граждан Китая, 1 россиянин. Судьба еще 9 работников остается неизвестной. В больнице с травмами различной степени тяжести доставили 36 человек. Еще 116 обратились за помощью с ушибами и порезами. Но госпитализации им не потребовалось. Возгорание на стройплощадке Амурского газохимического комплекса произошло накануне. Для расследования причин пожара создали специальную комиссию. Жителей города Котовска в Тамбовской области призвали не выходить на улицу в ближайшие 2 дня. Как сообщил глава города Алексей Плохотников, дым и смог из-за сильного пожара в логистическом центре «Вайлдберрис» быстро распространяются на город. Он также попросил горожан держать закрытыми окна и балконы и приглядывать за состоянием близких с хроническими заболеваниями. Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышев сообщил, что в Котовске в результате попадания БПЛА загорелся логистический центр «Вайлдберрис». Площадь возгорания выросла до 100 тысяч квадратных метров. На складе была проведена заблаговременная эвакуация, однако пострадал один сотрудник компании. Мошенники создали поддельную образовательную платформу и заманивают в нее учителей. Об этом предупредили в Общественной палате России. В преддверии нового учебного года от имени администрации образовательного учреждения мошенники

0: При этом в ведомстве отметили, что дипломы с квалификацией бакалавр и магистр останутся в стране действующими документами о получении высшего образования. Как напоминает РИА Новости, пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сегодня в него входят 17 вузов. Студенты получают высшее базовое образование за 4-6 лет и специализированное за 1-2 года. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут, столица. Сегодня 26 августа, сегодня...

0: Среда. До 17 градусов тепла обещают нам синоптики. Возможно, небольшие дожди. Ну а мы будем играть в нашу игру «Кто кого» и разыгрывать сегодня, внимание, суперлегкий компактный термос для еды объемом 300 мл, имеет крышку-пробку с системой сброса давления, легко открыть даже детям, нежный мятный цвет. Термос для еды, короче говоря. Термос – марка, ставшая легендой. Весь мир называет термосы именем этого бренда. Для офиса, пикника и экспедиций идеальная модель ждет вас на сайте официального представителя «Термос в России» термос.ру. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы.
1: Сегодня, кстати, день благодарности собаке. По традиции мы смотрим в календарь в это время. Но я предлагаю столкнуть две категории граждан. Сегодня две команды. Любителей походов, потому что у меня в первую очередь, ну, у меня две ассоциации вот с термосом. Это походы, ну, изначально было, да, когда брали с собой термос, и баня. Когда ты, да, брал с собой чай, дома заваривал, вкусный, с травками, лимон, мед, ну и так далее.
0: Колхоз. Вот когда нас отправляли в колхоз, я помню, мама всегда мне давала термос.
1: Но предлагаю сегодня все-таки походы. Походы.
0: Не, да? давайте, конечно,
1: люди, походы. Которые ходят в походы, любят походы. Просто против мне тех, кажется, кто в походе никогда не был.
0: А в поход можно? Берут с собой термос?
1: Конечно, берут.
0: Да?
1: Ну, берут, да. Понятное дело, что ты на костре потом можешь приготовить все, но взять с собой теплое питье или питание уже. Ну, опять же, походы разные бывают.
0: Бывают разные
1: походы. Кто-то
0: вечером вернулся.
1: Любит, да, с комфортом ходить в поход. Просто отправился, да, погулял.
0: Поэтому у них специальные напитки.
1: Или еда. Вот как в том термосе, который мы сегодня разыграем.
0: Так, кто против кого? Итак, кто ходит в походы?
1: Да, против тех, кто никогда не был в походе. Ни разу. В школе не ходили, во взрослой жизни не ходили. Ну, вот так получилось.
0: А так вот с палаткой я вот не помню, чтобы я ходил. Я, по-моему, даже...
1: в школе ходили.
0: Я ни разу не жил в палатке.
1: Ты ни разу не ночевал в палатке?
0: Ни разу.
1: Саш,
0: за всю жизнь.
1: Нужно это исправить. Я предлагаю пойти в поход.
0: Я был в палатке, я лежал в палатке, но вот так, чтобы провести ночь в палатке, такого у меня не было.
1: Даже на нашествие ты в палатке?
0: Ни разу в жизни такого не было.
1: Несколько раз в палатке на нашествие ночевал.
0: Не-не-не.
1: До гостиницы.
0: Потому что дойти не мог до гостиницы.
1: Нет, уже транспорт не ходил, все уехали. И приходилось ночевать в палатке, в поле со всеми.
0: Нет, я ни разу не ночевал в палатке.
1: Давайте, дорогие друзья, отправляйте ваше имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Это навсегда.
7: Знаете ли вы?
8: Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну что, давайте играть. У нас сегодня четное число, значит, преимущество второго игрока.
3: Играют любители походов против тех, кто никогда там не был. Я учитель географии со всеми вытекающими. Полевой факультет, полевой образ жизни. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
4: Доброе утро, Сергей.
5: Доброе утро.
3: А переведите нам, что такое полевой факультет? Это сленг географического
5: Нет,
3: факультета?
5: Нет, это всю жизнь в полях с палатками.
4: То есть как произносится, так и значит.
5: Да, то есть со второго курса у нас начались уже походы, ночевки и на болотах, и в горах, и везде. И потом уже это перешло в семью, дети тоже ждут там очередного отпуска, чтобы можно было куда-то пойти вот с этими всеми атрибутами.
3: А вы сейчас в школе преподаете?
5: Да, преподаю.
3: А вы детей водите в походы или сейчас это запрещено, наверное?
5: Сейчас, ну не то, что запрещено, очень много всяких проволочек документальных, поэтому ограничиваемся выходами, где какая-то камеральная съемка местности, план местности, чертеж, ориентирование. Вот это вот прям вот фактически за забором у нас сельская местность, поэтому лес рядом и вот там. А так, чтобы поход прямо с едой, там, с палатками, это вот очень сложно все организовать.
3: Понятно. Давайте отвечать на вопрос. Сегодня четное число вашего соперника преимущество.
2: Какой напиток чаще всего упоминается в дневниках полярных экспедиций начала 20 века? Горячий шоколад, глинтвейн или чай?
5: Начало
4: 20 века.
5: Пусть будет глинтвейн.
2: Чай. Именно чай был главным горячим напитком полярников. Он был прост в приготовлении, хорошо согревал и долго хранился, разумеется, в термосе. Кто первым осознал ценность изобретения термоса? Моряки, пилоты или продавцы термосов?
5: Моряки, пилоты или моряки. Там, наверное, есть на чем разогреть. А продавцы термосов, возможно, холодно им было стоять. И они... Пусть будут шутки ради продавцы термосов.
2: Это пилоты. Кабины первых самолетов были открытыми, и пилоты страдали от холода. Горячие напитки в термосах в буквальном смысле спасали жизнь пилотам.
3: Последний вопрос. Соберитесь, Сергей.
2: Кто придумал слово термос? Производитель изделия, первый покупатель или победитель конкурса на лучшее название?
5: Ну, термос, по-моему, названный в честь вот того, кто его изобрел. Ну, и еще раз, можно?
2: Производитель изделия. Кто придумал слово термос? Производитель изделия, первый покупатель или победитель конкурса на лучшее название?
5: Ну вот, производитель изделия, пусть будет.
2: В названии термос, вернее, название термос придумал житель Мюнхена. Он участвовал в конкурсе на лучшее название. Его вариант победил в конкурсе, который устроил создатель первого в мире термоса Рейнгольд Бургер, запатентовавший свое изобретение. Рейнгольд Бургер придумал.
3: Но, к сожалению, Сергей, сегодня без подарков.
2: В поход не идем.
5: Ну, я рад был вас слышать.
3: Да, мы тоже. Спасибо, нам очень приятно познакомиться. Желаем спасибо вам удачи.
2: Это, конечно, дико звучит, что детей сейчас нельзя водить в походы. Очень. Но
3: уверен, что вы на своих уроках и практических занятиях...
2: Только из рассказов дети будут знать.
3: Рассказывайте много всего интересного.
2: Как мы ходили в походы.
3: Теперь те, кто в походе ни разу не был. Ваша очередь. Достаточно на один вопрос правильно ответить, чтобы победить.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 10 часов и 23 минуты в столице. Сегодня 26 число. Играем дальше. С нами должен играть Сергей, да, если не ошибаюсь? Сергей.
3: Да, Сергей, доброе утро.
4: Доброе.
3: Сергей был везде, кроме похода.
2: Угу. А где везде?
4: На рыбалке. Постоянный посетитель нашествия. Ага. Ну, нашествие, не знаю, считается это походом или нет, даже в палатке.
3: Ну, нет, давайте мы про походы все-таки, классические, с палаткой и так далее. Вы нам подходите, давайте.
2: Вы нам подходите, да. В каком из... Вам нужно ответить на один вопрос, чтобы победить. В каком из этих фильмов можно увидеть в руке у героя термос? «17 мгновений весны», «Операция И» и «Другие приключения Шурика» или «Три мушкетера»?
4: «Операция И», по-моему.
2: Именно в большом красном термосе приносят еду хулигану из новеллы «Напарник». Да, абсолютно верно. Вы только что победили, мы вас поздравляем.
3: Так вкусно он ее ел там.
2: В какой стране был запатентован первый в мире термос для бытового применения? В Америке, в Германии или в Британии?
4: Наверное, в Германии.
2: Да, патент на вакуумную емкость и регистрация бренда «Термос» произошла в Германии. Второй правильный ответ. Почему на корпусе хорошего термоса с холодным напитком не образуется конденсат, то есть капельки воды? Потому что термос стесняется потеть. Ну, в кавычках стесняется, естественно. Вакуумная изоляция не пропускает холод к внешним стенкам, поэтому они не охлаждаются. Или специальное покрытие отталкивает воду?
4: Второй вариант.
2: Конденсат образуется, когда холодная поверхность контактирует с теплым влажным воздухом. Вакуум в термосе не дает холоду добраться до внешней стенки, поэтому она остается теплой, и конденсат не появляется. Термос не потеет, в отличие от нас в жару. Мы вас поздравляем, вы только что выиграли термос для еды, суперлегкий, компактный, объем 300 мл, имеет крышку-пробку с системой сброса давления, легко открыть даже детям, нежный мятный цвет. Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике, только на официальном сайте thermos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос Рус». ОГРН 515-774-608-73-95, Москва.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 10 часов и 35 минут в столице.
3: 26 августа. Сегодня Ян в отпуске до конца недели. Увидимся и услышимся с вами 29 и 30 августа в Горбушке на фестивале «Легенда», который мы будем вести. Так что всех тех, кто купил уже билет, мы обязательно поприветствуем. Увидимся, сфотографируемся. А те, кто еще раздумывает, имейте в виду.
2: Да,
3: закрываем традиционно лето красиво. Что две недели?
4: Да, две недели рая пролетели.
3: С 1 сентября, Александр, тебя это, конечно, не касается, но родители сейчас, наверное, обрадуются. С 1 сентября в школах запретят пользоваться телефонами на уроках. Mm. Да, вот такая история, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. При этом на переменах школьники смогут использовать смартфоны в соответствии с установленными школами правилами.
2: Слушай, ну это правильно. Я сейчас могут родители там, вот, там, а что будет, если вот, не дай бог, что-то случится, как ребенок сообщит, там,
3: ну, туда и сюда. Ну, так на перемене он может.
2: Не, ну, если случится во время урока, я сейчас про разные такие вещи. Но, на самом деле, это же мешает. Я не представляю, как бы мы учились, если бы в наше время были телефоны. Как хорошо, что их не было, что я вообще школу закончил.
3: Но...
2: Что я не свернул с этой дорожки.
3: Интересно, как это будет технически происходить. То есть ты в начале урока сдаешь телефон учителю, после, соответственно, забираешь.
2: Слушай, знаешь, есть какие-то... Я тут смотрел в рилсах или в новостях, где-то американские школьники им надевают какой-то, как блокиратор.
3: Да, есть такое. Есть.
2: И этим телефоном нельзя пользоваться.
3: На некоторых корпоративных мероприятиях, где... Ну, и не только корпоративных, где нельзя снимать. Там презентации, там, нового автомобиля, например. Ну, или еще что-то.
2: То есть ты их все равно сдаешь, да?
3: Или их просто... Ты просто его не откроешь и не сфотографируешь.
2: Ну, да,
3: их,
2: да,
3: упакуют,
2: да, да.
3: Их упакуют. Ты берешь...
2: И ты просто не можешь
3: им пользоваться.
2: Да, мне кажется, что это абсолютно очевидное нововведение.
3: Сейчас некоторые артисты стали требовать музыканты, не наши пока, чтобы не снимали концерты. Люди стоят весь концерт и снимают, да?
2: Ну, мое дело, хочу снимать.
3: Тоже упаковывать телефоны или сдавать их, или заклеивать камеру.
2: А что такое? Я понять не могу. Причем здесь артисты? Это же не школа, это же не армия. Я вообще, ну, я прихожу на мероприятие отрываться.
3: Слушай, ну, ты можешь на него не идти. Просто тебе заранее говорят правила. Вот, ну, не хочет артист, чтобы зритель сидел. Ну,
2: хорошо, я на тебя
3: стоял.
2: Не пойду.
3: Ну, не
2: я
3: ходи,
2: всегда
3: а
2: ходил, а теперь не помню, все, на 10 человек будет меньше.
3: И мне вот периодически попадается в интернете ролик, концерт Prodigy на Красной площади в каком-то там 90-м году. Ну, я думаю, что меньше было, но тем не менее.
2: А
3: вот,
2: мне кажется,
3: представляешь, столько людей и
2: без
3: телефона. Сейчас просто ты так привык к этим видео с концертов, когда у всех горят эти телефоны, весь концерт.
2: А у меня ощущение, что на электронных концертах это все так же происходит.
3: Просто интересно, люди потом пересматривают это или просто снимают для того, чтобы похвастаться там среди друзей или выложить в свою социальную сеть.
2: Слушай, ну, хорошо, я не знаю, что с тобой завтра случится.
3: Когда ты весь концерт снимаешь.
2: Ты завтра уйдешь в небытие, а я скажу, что я был на твоем последнем концерте. Вот у меня видео. В чем проблема?
3: Ну, не знаю. Мне инициатива такая вот с неработающими телефонами во время концерта, ну, хотя бы не снимали люди, нравится.
2: Нет, это очень... Пока не будет налажена абсолютная безопасность, телефоны должны у людей быть. Поэтому сейчас мы школу не берем, я концерты давайте не будем.
3: 10:39.
2: Не нравится им, но все, не хожу я, значит, раз тебе не нравится.
3: В Москве доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 46 минут в столице.
3: Ну что, ученые начали делать съедобное печенье из пластиковых бутылок. Дожили. Пластиковые бутылки и отходы сельского хозяйства теперь можно превращать в печенье, богатое белком. Исследователи разработали микроорганизмы, способные перерабатывать отходы, в частности, бутылки из-под газировки и остатки кукурузных стеблей в продукт. Новая технология потенциально может помочь в борьбе сразу с несколькими проблемами. Надвигающимся продовольственным кризисом, загрязнением пластиком, а в перспективе обеспечить пищей экипажи во время длительных космических миссий. Вкус продукту придают с помощью пекарских дрожжей, которые модифицировали таким образом, чтобы они производили ванильный ароматизатор. Проведенные тесты на запах показали, что участники были бы готовы есть такое печенье в условиях острой нехватки ресурсов.
2: Ну, вообще все выглядит логично. То, что мы, так сказать, люди, вот, которые производят отходы, должны это съедать. Потому что планета, ну куда уже, ну не влезает. Я вот, сколько человечеству лет там, сколько, десятки тысяч, да? Ну вот такому осознанному.
3: Ну тут сейчас, Саш, разные...
2: Прямо ходящие.
3: Разные команды поспорят с тобой.
2: Вот динозавры, сколько там, 150 миллионов лет. Вот проживет ли человечество? У динозавров не... Благодаря динозаврам у нас есть нефть и уголь. Но динозавры не производили пластик. А вот мы... Сколько продержится человечество на этой планете?
3: Глубокий вопрос к концу шоу, Саша.
2: Я как представлю, вот мы там... ты убираешься со своей собакой, или там мусор выкидываешь только в урну. Да? А представляешь, каждую секунду на планете появляется тонна мусора. Каждую секунду. Тонна. Потому что нас много. И с этим, конечно, бороться можно, но мне кажется, это неизбежно ведет к катастрофе.
3: Катастрофе. Глубокая тема, Александр. Предлагаю ее все-таки вынести как-то за рамки нашего шоу. Обсудим уже за эфиром. Вот. Нужно напомнить всем, что сегодня уже среда, 26 августа. Последняя полноценная летняя неделя, последние выходные лета будут у нас впереди.
2: Впереди, да, еще, да.
3: Для родителей школьников сейчас самое волнительное время, потому что они вроде как выдохнули.
2: Ну, не для всех.
3: Родительские чаты молчали, да, и забот, связанных со школой, было немного. А сейчас бах, и обсуждение, что дарить учителю, поскольку скидываемся, во сколько линейка, куда и как, плюс канцелярии, учебники и так далее и тому подобное. Ну, плюс нервные дети, у которых родители спрашивают, что они прочитали за лето. Список внеклассного чтения.
2: Ладно, если тебя родители спрашивают, а если они даже не интересуются. Я думаю, спросят в школе. В конце концов, ты читаешь не для родителей. Ты читаешь для себя.
3: Спасибо, Александр. На этой умной мысли взрослого человека мы закончим сегодня. А завтра берегите себя.
2: Люблю вас.
1: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пассажирку московского автобуса будут судить за драку с контролером. Об этом сообщили в столичном управлении СКР. По данным следствия, 19 августа в салоне автобуса контролер выявила пассажирку, которая не оплатила проезд. Как говорится в материалах дела, женщина применила насилие в отношении контролера и нанесла ей телесные повреждения. Дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В Подмосковье запустили первый производственный корпус государственного индустриального парка «Титан». В запуске приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. В индустриальном парке создана вся необходимая инженерная и транспортная инфраструктура. Есть готовые производственные боксы и помещения для малого бизнеса. Воробьев подчеркнул, что в этих цехах могут производить роботов разного назначения. В проектах используются собственные разработки в области искусственного интеллекта и российское программное обеспечение. Как отметил Алиханов, в стране сейчас более 500 индустриальных парков, 72 из них уже работают на территории Московской области. На реализацию нераспроданных лотов жилья на элитном рынке Москвы может понадобиться 8 лет. Об этом со ссылкой на риэлторов пишет агентство РИА Недвижимость. По их данным, по итогам прошлого года нереализованный объем лотов в элитных проектах составил порядка 1 300 000 квадратных метров. За первое полугодие текущего года спрос на квадратные метры снизился примерно на треть. При сохранении текущей динамики спроса объем нереализованных остатков в проектах достигнет 15 тысяч лотов. Более 400 мероприятий будет организовано для посетителей 39-й Московской международной книжной ярмарки. Запланированы встречи с авторами, презентации литературных новинок, дискуссии и специальные проекты. На площадках выступят Захар Прилепин, Евгений Водолазкин, Татьяна Черниговская и другие писатели. В ярмарке примут участие свыше 300 российских и зарубежных издательств. Она пройдет со 2 по 6 сентября в комплексе «Гостиный двор». В рамках мероприятия также состоится Московская международная детская книжная ярмарка. А в ближайшую субботу горожан приглашают на летний хвост фест.

0: грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
1: Я построю здесь новый мир.
0: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на оправы и линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Музыка поколений.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех.

0: такое дело.
1: Наша реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
13: Да.
14: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
15: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силовики задержали в Адыгее и Кабардино-Балкарии сторонников запрещенных в России международных террористических организаций. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, в Майкопе был задержан местный житель, который планировал теракт в отношении объекта Минобороны. У него изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи с перепиской с координатором из украинской террористической организации. Кроме того, в Кабардино-Балкарии задержали 11 участников террористической ячейки, которые пропагандировали радикальную идеологию и совершили насильственные акции в отношении граждан, которые не разделяют их взгляды. Все задержанные заключены под стражу. Правительство утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак ВСУ на объекты Wildberries. Как говорится в сообщении Кабмина, принятое решение предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, чей ущерб превысил 5% годового дохода. Площадь пожара в заповеднике Утриш в Анапе достигла 70 гектаров. Как сообщила глава города-курорта Светлана Маслова, тушение продолжается второй день. Работы осложняют горные ландшафты и труднодоступная местность. В заповеднике ввели режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, к тушению привлечены более 100 человек и 30 единиц техники, в том числе самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8. Пожар на территории заповедника вспыхнул накануне из-за падения беспилотника. Никаких серьезных изменений в ЕГЭ 27 года не будет, это пообещал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Говоря о нововведениях этого года, министр напомнил о том, что с 1 сентября вступит в силу приказ, согласно которому в школах официально запретят мобильные телефоны на уроках. Исключениями являются экстренные случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. На переменах школьники смогут пользоваться устройствами согласно правилам, которые установят сами школы. Началась сборка вагонов первых российских высокоскоростных поездов. Как сообщили в РЖД, специалисты завода «Уральские локомотивы» делают теплоизоляцию и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, монтируют боковые окна, двери и токоприемники. Монтаж осуществляют на 9 из 16 вагонов двух первых электропоездов. Как ожидается, первая в России ВСМ свяжет Москву и Санкт-Петербург в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Сегодня мы решили обсудить с вами вот такую тему. Как вы коротаете время на работе, если вдруг какую-то часть работы вы сделали и там следующую, согласно диаграмме Ганта, не можете начать, пока вам там, не знаю, не пришлют отчет, не дошлют материалы,
2: потом поставка. Ну, или вы просто не хотите, может быть, что вот
1: нет,
2: у вас, допустим, есть
1: не
2: план
1: хотите,
2: ежедневный. Ну, вот у вас есть ежедневный план, допустим, и вы эту работу выполнили, и вы не хотите делать ее быстрее, чем, ну, как бы,
1: конечно,
2: ну, в общем, чтобы не показать.
1: Конечно, потому что иначе в следующем месяце еще план навалят.
2: Конечно, когда будет профицит, значит, вам да-да-да-да-да. Вот, давайте поговорим, как вы коротаете время. У меня была такая ситуация, я там еще в там, годы юности работал на такую контору, как Топ Хит, там, где песни выкладывают музыканты и так далее и тому подобное, которые потом радиостанции забирают.
1: А люди типа Ленского их оценивают.
2: А я их не только оценивал, я там писал. Был недолго.

0: музыкальным редактором, и я, собственно, отбирал, они пойдут достойно или недостойно, понимаете? Ну, это было очень давно, я был молод и прям льстил себе мыслью, что я в музыке разбираюсь.
1: Вершитель музыкальных судеб,
0: ну, я очень
1: Дмитрий Ленский. А в каком году, по себе, это было-то?
0: Тогда еще Ленинград еще был без вас, Лиза Михайловна. Это было очень давно, это было лет 23 назад. Да, так что это было очень давно, вы еще в школу ходили.
1: Угу.
0: Вот, поэтому... И я, в общем-то, приходил, и мне нужно было там отслушать, ну, сотню песен, да, и ты же понимаешь, я ее делал за энное количество времени, но я должен был высиживать окончательно. Говорю, слушайте, ну я уже сделал. Давайте, может, либо больше песен? Нет, больше песен не надо, больше 100 нельзя. Ну, там не 100, их было 20, там 30, не суть важно.
1: А то ухо замылилось.
0: Ухо, ну, ясное дело. Говорю, ну, я тогда закончил, но вам нужно посидеть. И вот я сидел, глядя в монитор, прямо напротив директора, это было такое, и я там проработал, ну, там, может быть, месяц, заработную плату взял, говорю, слушайте, я тут не могу. В общем, делать вид, что я... больше работаю, чем, ну, я, в общем, тупо трачу время, вот, свое, которое тоже, ну, как бы, может принести мне денег. А я, в общем, только приехал в Москву, мне нужно бегать, крутиться, зарабатывать деньги, жить как-то. Вот, и я оттуда ушел. Ну, просто потому что не смог. Вот. Но есть люди, которые, я знаю даже наших коллег, которые приходят, и вот, вроде бы не надо, но они сидят все равно, поскольку вот есть еще там дополнительная какая-то должность, они отсиживают это все, упорно глядя в монитор. Зачем? Я вот этого не понимаю. Мне было бы странно. И нужно чем-то коротать время, да? Вот как ты его заполнить, иначе бездействие, оно же, ну, вышибает тебя.
1: Да,
0: ты же от бездействия устаешь больше.
1: Да, мы все помним сказку о потерянном времени.
0: Да, да, да, угу. Да, абсолютно.
1: Когда ты хотел убить время.
0: Да, да, да, да. Но да. Тут вот, вот как, в общем, друзья, как вы коротаете время, когда по какой-то причине у вас нет
1: встала.
0: Работы? Да, встала. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, чем вы занимаетесь на рабочем месте. Пишите.
2: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы у вас спросили, дорогие друзья, как вы коротаете время на работе, если по какой-то неизвестной причине или известной причине работа встала, ну, как-то вот пауза какая-то, перерыв.
2: Перерыв. Как? Спим, пишет нам кто-то, не подписываясь.
1: Да. Когда нет основной работы, я сотрудник оптики. Занимаюсь второй своей работой, еще я создаю кокошники и аксессуары ручной работы. Сейчас сезон ярмарок и базаров локальных брендов, поэтому я всегда при деле.
2: Вот, Алиса Михайловна, как вам, интересно? Видите, какой у нас слушатель? Может быть, вам для ваших концертных выступлений каких-то, может быть, взять и посмотреть что-то?
1: Рукодельника?
2: Да.
1: Я такие пою, люди нужны. Он кокошники лепит.
2: Да, и все это вместе, и все это на одной сцене и под песню об эффективном менеджменте.
1: Создается уникальный кокошник,
2: абсолютно,
1: который потом уходит с молотка.
2: Конечно.
1: Надо подумать.
2: Вот, кстати, такой перформанс, такого еще не было. Так, Алиса, Дмитрий, привет. А я вас слушаю и также пытаюсь участвовать во всех беседах и конкурсах. Пишет нам Сергей Лешев. Спасибо тебе большое, что ты с нами.
1: Привет. Слесарке всегда есть что делать. Нахожу фильм, который не обязательно смотреть, но с интересными диалогами. И под фон фильма чищу инструмент, раскладываю все по полочкам.
2: Так иду к коллегам, сажусь в кресло и смотрю, как они работают. Или беру телефон и по соцсетям. Пишет нам Олег из Тулы.
1: Привет, наша любимая красавица. Я Алиса, написано. Красавица я Алиса. И Чудо Ленский. В свободное время я пишу ведущим нашего радио или иду к директору и говорю, что он плохой организатор, так как у него люди на работе бездельничают. Коллеги, наверное, вас очень любят, я думаю, в этот момент.
2: Да.
1: Я работаю водителем автобуса, у нас все по расписанию. Курить, туалет. Когда приезжаю раньше положенного на остановку, и чтобы подтянуть время, заглушу автобус, заведу автобус, внимательно глядя на приборную панель несколько раз. Можно потянуть время, и никто ничего не поймет.
2: Привет, мне скучно. Мне очень просто скоротать время. Мне платят за время, и я оператор-наладчик ЧПУ. ЧПУ, что-то такое получилось непонятное. Вот, никто не может меня проверить. Да, и если я не тороплюсь, то напишу программу так, что она будет работать в два раза дольше. Вот, поэтому я, в общем, спокойно вас слушаю и постоянно пишу. Приняли, спасибо, классно.
1: На работе, а работаю я из дома, занимаюсь кодингом. На перекуре новые мысли, когда возвращаюсь в дом, то пытаюсь эти мысли превратить в жизнь. Мы напоминаем, что Минздрав предупреждает о том, что курение вредит вашему здоровью буквально с первой затяжки.
2: Много чего делаю от чтения разнообразных статей и подготовки к ролям до написания рассказов. Мемы и соцсети также не исключены, пишет нам Артемий.
1: На вопрос, чем занят, когда простой. Так как офис находится в торговом центре, где есть тренажерный зал, посещаю зал 6 раз в неделю. А так запускаю «Бессмертные герои меча и магии 3».
2: Добрый день, Дмитрий и Алиса. Мое расслабление, когда есть время на рабочем месте. Что ж, послушаю вас. Ну, я не помню, что такое ТК. Вот, в момент работы
1: как?
2: Не... А, так как в момент работы не послушаешь, так как иногда решаю... Так,
1: крипторифмы.
2: Крипторифмы, что это такое?
1: Без понятия.
2: И японские кроссворды.
1: То, что я могу прочитать слово, не означает, что
2: я знаю, что это значит. Так.
1: Добрый день. Работаю массажистом, инструктором ЛФК, лечебная физкультура. Свободное время решаю шашечные задачи. Ну, тут так написано.
2: Ну, может быть, шахматные задачи шашечные?
1: Написано шашечные задачи.
2: Белая и белая.
1: Есть доска на стене. Тренируюсь, делаю растяжку, учу английский, читаю книги, решаю математические головоломки и ребусы. Сплю.
2: Работаю монтажником линий на своей машине. Когда нечем заняться или неохота, то сажусь в машину, включаю наше радио. Время проходит незаметно. То есть вы нами убиваете время, получается. Мы убийцы,
1: наемные убийцы вашего времени.
2: Ха.
1: Хороший слоган.
2: Между прочим.
1: Надо запомнить.
2: Итак, друзья, если вдруг на работе такое получается у вас, когда нечем заняться.
1: Простой,
2: да,
1: простой.
2: Как
1: пауза.
2: Вы коротаете время? Чем вы его занимаете? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк Сбербанк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на sbank.ru. Аутебанк 0+.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Что? А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет после войны. Вернемся во дворы.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И так, мы вас спросили, дорогие друзья, как вы коротаете время на работе, когда по какой-то причине работа притормозилась.
2: Вот так, да, вот такое так. Бывает.
1: Всем дня, Алис, Митя, приветствую. А я слушаю фильмы, так как руки заняты работой, работаю в трикотажном производстве. Включаю на телефоне сериал, наушники в уши и слушаю. Всем квизанутам привет и до встречи вечером по шуршим извилинкам, пишет нам Виктория. Да, кстати, дорогие друзья, сегодня
2: у Митеньки квиз. Причем квиз. В этом пабе это будет, собственно, в последний раз, поэтому... Так, дорогие владельцы заводов, пароходов, а самое главное, пабов, где можно проводить квизы, пожалуйста, свяжитесь, ищем новую площадку. У меня своя аудитория, придем вместе с ней. Вот. Чаще всего открываю обучалки по своей специальности, чтобы убедиться в правоте Аристотеля, который сказал: «Я знаю, что я ничего не знаю. Смотрю, совершенствуюсь, и время летит быстро, и то, что возможно, в голове оседает». Ну, кстати, хорошее решение, да? Хорошее, классное.
1: Добрый день. Работаю в сфере грузоперевозок на Работаю в сфере грузоперевозок на документообороте. Какой сложный русский язык. Обычно работа идет так называемыми волнами. Либо аврал, либо полная тишь да гладь. Обычно читаю книги. В мае, например, удалось книг 8 прочитать. Вот такой приятный месяц выпал.
2: Добрый день, Алиса и Дмитрий. Как угадали с темой? Первую половину дня специалисты удаленно исправляли ошибку программы. Кучу дел переделала. Разложила приказы, перебрала отложенные документы, попила чай, поработала в другом кабинете и на всякий случай заранее пообедала. Ой, как мне нравится фраза «заранее пообедала».
1: Заранее пообедала. А то вдруг проголодаюсь.
2: Да, в общем, бездельничать не люблю, пишет нам Юля, Юльке 40.
1: Какой же тут бездельничать не надо? Пообедать надо.
2: Конечно, заранее, а можно потом еще и пополдничать.
1: Ну, конечно.
2: Слушайте, какашка,
1: а потом перекусить, печенька, на всякий случай.
2: Юбилейная. Это же прям совсем же... Ой, как это класс. Слушайте, а если вот под какао теплое, классное, и вот это печенье еще намазать сливочным маслицем, и сверху
1: это
2: еще юбилейным...
1: Это советское Орео.
2: Да, это же фантастика просто. Это же прям, ах ты, как хорошо будет.
1: Мы с коллегами работаем с 8, а угадать фильм по озвучке можно примерно с 8.15, поэтому мы из цеха до 8.20 не выходим уже лет 5.
2: И начальство смирилось. Да, как я понимаю. Так, люблю... Так, листаю Яндекс.Карты, планирую путешествия, строю маршруты, успокаивает Даша. Слушайте, хорошая идея. Вот так вот сесть.
1: Да,
2: интересный вариант. Так это у вас пешие какие-то прогулки или как? Или, может быть, автомобильные? Как вы это делаете, скажите?
1: Это фантазии.
2: Это фантазии? А почему нет?
1: Зато потом уже вдруг появляется время на путешествие, у тебя сразу уже гид готов.
2: Гид готов. Давайте
1: пишет нам, нечем заняться на работе? Это что значит? Не знаю таких слов. Дайте угадаю. Вы индивидуальный предприниматель или врач, или учитель?
2: Или кто? Так, во время работы на складе оператором АПК меня в свободное время отправляли помогать складу. Если напарница уходила раньше и водители уже уехали, либо склад, либо дрема за компом.
1: Честно признаюсь, смотрю короткие видео, ржу как гиена, пока глаза резать не начнет, или угрызение совести, а безделье не отправит меня трудиться, пишет нам Таня Сламия. Дорогие друзья, шикарная получилась тема, спасибо.
2: Да, спасибо вам большое. Все, если вдруг нечем заняться, вы же знаете, включайте нас,
1: и в следующем часе у нас Костя Кулясов, анимация.
2: Между прочим, да.
1: В гостях.
2: Да.
1: Так что включайте вообще и видео, тоже трансляцию, будем общаться с вами, да.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ребенок получил удар током от холодильника в торговом центре в Подольске. По предварительной информации подмосковной прокуратуры, накануне днем в зале одного из магазинов 7-летняя девочка получила удар током от холодильника с мороженым. Ребенок госпитализирован, ей оказана необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что по данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности. На юго-западе Москвы задержан метатель топоров. Как сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии, во время патрулирования росгвардейцы получили сообщение о том, что на аллее возле одного из жилых домов на Чонгарском бульваре неизвестный гражданин кидал топор в деревья. После замечания он метнул опасный предмет в 36-летнего мужчину. Дебошир был задержан, им оказался 51-летний москвич. Пострадавший с ранением ноги доставлен в больницу. Подробности сейчас выясняют в полиции. Свыше 400 человек не смогли вовремя вылететь из Южно-Сахалинска в Москву. Как сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, рейс Южно-Сахалинск-Москва авиакомпании «Россия» был запланирован на 11:30, но задержан по техническим причинам. Теперь расчетное время вылета 27 августа 13:00. В сообщении отмечается, что авиакомпания организовала нуждающимся пассажирам питание и проживание в гостинице. Соблюдение прав пассажиров задержанного рейса прокуратура взяла на контроль. Мосэнергосбыт ввел возможности оплаты с использованием цифрового рубля. Как сообщили в генеральной компании «Интеррао», с помощью цифрового рубля можно будет оплатить электроэнергию в приложении Мосэнергосбыта, а коммерческие услуги и сервисное обслуживание на сайте компании. Отмечается, что нововведение реализуется совместно с Банком России и Всероссийским банком развития регионов и направлено на повышение прозрачности платежей. Пилотные транзакции с использованием цифрового рубля Мосэнергосбыт впервые провел в феврале. Пешеходная галерея между станциями Печатники, МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линии будет достроена к концу года. Об этом сообщили в Департаменте строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города. Рабочие уже завершили монтаж металлоконструкции строящейся галереи, которая возводится для удобства пересадок пассажиров по принципу «сухие ноги». Она пройдет под четвертым участком южного направления московского скоростного диаметра в границах улиц Шоссейной, Полбина и Гурьянова. В настоящий момент готовность галереи превышает 70%. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Добрый день, здравствуйте. Итак, как мы вам уже говорили, уже буквально через несколько минут у нас начнется интервью вместе с лидером группы «Анимация» Константином Кулясовым. И кроме того, у нас будет еще один Кулясов в гостях.
1: Это правда.
2: И мы вам настоятельно советуем нашу трансляцию включить на сайте наш.ру. Друзья, заходите, она уже очень скоро начнется.
1: Да, и вы
2: посмотрите.
1: Вы сможете воочию лицезреть того самого легендарного льва Константиновича.
2: Ну, ты уже сдала все. Ну, конечно.
1: Ничего не сдала.
2: Ничего не сдала, ничего поэтому не сдала. Включите, посмотрите. Естественно, разговаривать мы будем о большом фестивале, который состоится в эти выходные. Называется он «Легенда», и он пройдет на Горбушке. Более подробно уже буквально через несколько минут.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет, вот.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Костя Кулясов, лидер группы «Анимация» у нас в гостях, да не один, а с очень весомым, можно сказать, довеском.
2: С весомым довеском. Лев, прости, пожалуйста. Лев Константинович, прости, пожалуйста.
1: Прости, пожалуйста. Прекрасный довесок. Смотрите, дорогие друзья, впервые в эфирной студии нашего радио, эксклюзивно абсолютно, Лев Константинович Кулясов, собственной персоной.
2: Так, Лева, машу рукой. Вот, все уже можно посмотреть.
3: Нет, по-моему, вы чересчур тщеславные, вам не кажется?
2: А когда еще, как не в детстве, Костя, когда еще, как не в детстве? Скажи, пожалуйста, молодость, она же для этого и дается, чтобы, знаешь, взять, получить какую-то славу, получить какое-то признание, еще что-то. Потом уже с возрастом мы все понимаем, что нужно работать, отрабатывать эту славу и вот этот вот, собственно, аванс любви публики. А в молодости как раз вот сейчас можно быть просто красивым. Да, можно быть красивым, милым и обаятельным.
3: Кстати, может быть, надо пройти медные трубы. Дорогие радиослушатели, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ура! Дали поговорить, Костя. Да, дали поговорить, Костя. Итак, друзья, 30 августа группа «Анимация» выступит на Горбуш, кинофестивале «Легенда».
1: Сцена, площадь, выход 14.40.
2: А мы, например, вот 14.40, а не выход 14.40.
3: А можно я маленький анонс сделаю?
2: Конечно, нужно.
3: По легендам. Слушайте, друзья мои, впервые мы поговорили как раз с организаторами, с нашими прекрасными. Вот, к сожалению, не в ночи. Да, в ночи есть кому повыступать, да, есть действительно легенды, вот, но мы будем выступать, скажем так, в таком дневном вечеру, что-то там с 15.40, по-моему, или с 15.20, забыл я уже сейчас.
2: Ну, в общем, 14.40 у нас это время.
3: Нет.
2: А, чуть-чуть там сдвинулись.
3: Да. Угу. Вот, и мы будем вам представлять программу анимационную. Мы ввели на экраны на наши еще одного персонажа на сцену, вот, который нас будет теперь, ныне и признанный во веки веков, олицетворять.
2: То есть вы себе маскота создали, по сути дела?
3: Ну, может быть и так. В общем-то...
2: Это пока сюрприз? Это будет презентация?
3: Это будет презентация, ага. Безусловно. Но мы сейчас попробуем взлететь по этой же программе в Санкт-Петербурге. Завтра буквально у нас будет концерт. И мы... фактически не анонсируя это, но сделаем сюрприз для наших зрителей, которые придут как бы на акустический концерт, но попадут на презентацию этой новой видеопрограммы.
2: О, как.
3: И мы оттестируемся, посмотрим на их реакцию. Вообще, не лишнее ли это будет? Вот. А потом, соответственно, покажем это на фестивале «Легенды». Поэтому я советую...
2: Завтра, 27-го.
1: В тестовом режиме.
3: Завтра в тестовом режиме, да, в Санкт-Петербурге. А вот я советую всем, кто придет на этот фестиваль «Легенды», обязательно взять с собой детей. Потому что я смотрел эту часовую программу визуальную. Мне 40, скоро 5 лет. И мне, как ребенку, было интересно. Поэтому надо брать с собой детей. Да, и обязательно смотреть с детьми эту программу.
2: Ну, так, хорошо, это прям очень детей. Хороший такой.
1: Да. А Лев Константинович уже видел эту программу?
2: Да, как вот Лев Константинович к этой программе отнесся? К этой вот мультипликации, анимации?
3: Он же не знает, о чем мы говорим.
2: Лев, скажи, пожалуйста. Лев, слушай, давай так, пока ты не видел мультик, тебе папа не показал, собственно, мультик, расскажи, пожалуйста, а вот твой папа, он какой? Вот давай, сейчас будут самые сложные вопросы. Вот он, вот твой папа какой? Несколькими словами, расскажи, пожалуйста, Лев Константинович.
4: Он хороший.
2: Хороший. Что он любит есть дома, расскажи.
4: Яичницу.
2: Яичницу. Так, хорошо. Когда он ездит на гастроли, он что вам вкусное приносит, тебе и твоей сестре? Что он вам привозит?
4: Шоколадки всякие, но и мармеладки всякие там.
2: Шоколадки, и всякие мармеладки. Класс. Так, хорошо. А вот насчет урока всего прочего заставляет делать там какие-то домашние задания, ну там читать и прочее?
1: Я думаю, насчет рока.
4: Ну это обязательно.
2: Прям, а вообще он в этом строгий, скажи, пожалуйста.
4: Нет.
2: Нет? То есть можно забить, там с ним договориться?
4: Ну, можно договориться, конечно, но когда он пьяный, блин.
2: Спасибо! Дамы и господа, чтобы вы знали, значит, сидит Константин и такой говорит, Лев, ты смотри, эти двое будут тебя разводить на разные фразы.
1: А мы даже не начинали.
2: Лев, спасибо тебе.
3: Спасибо тебе, Лев.
2: Спасибо тебе большое.
3: Теперь вся страна знает о том, что я пьяный.
1: Бывает.
3: Бываю.
1: Минздрав предупреждает,
3: бывает,
1: что
3: да, слушайте, на самом деле,
1: здоровью.
3: Ну что, мы все живые люди, конечно.
1: Да, конечно,
3: мы живем в этом мире. Тем более, уж не так часто я приезжаю домой. Да,
1: и ешь яичницу.
2: И ешь яичницу сразу, ну, шоколадками.
3: На самом деле, это преувеличение. Он просто меня по утрам видит.
1: Вот я тоже подумала, что, скорее всего, да.
3: Перед садиком. Я очень хорошо готовлю.
1: Ой, а что ты любишь готовить?
3: Ой, ну, я вчера, допустим, готовил мясо по-казахски.
2: Так.
1: Это что?
3: Ну, это... Это правда, видишь?
2: Да, молчит.
3: Ну, мы берем конину или берем говядину. Ну, я вот в данном случае взял говядину, мне было проще, у меня рядом рыночек.
1: Uh-huh.
3: Вот, почистили от пленочек, взяли 3 килограмма вот этой вот говядины, порезали на крупные куски. Ну, относительно крупные, как на шашлык примерно.
2: Так.
3: Вот, потом после этого взяли лука килограмм, вот этот лук протушили, вот, соль, перец и приготовили мясо. К нему взяли еще 1 килограмм лука. Ну вот, его тоненько порезали.
1: Примариновали.
3: Вот. Ну, как, ну, в общем-то, убрали из него всю эту горечь, неприятность тепленькой водичкой.
1: Угу,
3: вот,
1: угу.
3: Перемешали с зеленью, и получился великолепный луковый гарнир.
2: Ой, как.
3: Вот, и, собственно говоря, 3 часа это мясо готовили. Ребят, попробуйте. Да, это...
2: Звучит такое, просто, но на вкус уже прям, да.
3: Такое блюдо, да, которое можно есть без ничего, вот только с луком и с мясом, и просто с ума сойдешь. Никакой ресторан восточной кухни здесь, в Москве, мне кажется, вам такого не принесет.
1: Кость, тебе надо озвучивать кулинарные книги, я
2: сейчас только что услышал, да, а вот эти вот низы, которые
1: да,
2: внизу пошли, да?
1: Я сейчас тоже. Я прям повернулась, и так немножечко у меня слюни-то, да.
2: Так, у нас следующая песня как раз будет в эфире звучать. Она посвящена Льву Константиновичу, называется она «Сыну», и давайте, друзья, ее послушаем. Напомню, у нас лидер группы «Они» в гостях Костя Кулясов. Мы очень скоро, друзья, к вам вернемся.
0: Наше радио.

Я тебе очень рад. Привет, дорогой, здравствуй. Раз мы все собрались на земле здесь, значит, все началось классно. Пленки на съемку у нас немного, всего на рубль. Режиссеры группы

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья, Константин Кулясов у нас в гостях. Напомним, что 29-30 числа на Горбушке пройдет фестиваль «Легенда». И, кстати, группа анимации там будет принимать участие. Плюс еще будет презентация новой анимационной программы. Поэтому берите детей, приходите. Вот, скажи, пожалуйста, Костя, насколько дети меняют жизнь? Вот мне нечем хвастаться пока что. Нет, у тебя двое. И вот как, ну, взрослый мужчина, как вот первый раз берешь ребенка на руки? Как вообще все это происходит? Меняется ли жизнь? Что вообще становится главным тогда? Расскажи.
2: Ты знаешь, Мить, меняется абсолютно все. Я очень хотел детей. Вот как только мне стукнуло 18 лет, вот как говорится, календарь перевернулся. Угу. Вот с этого самого момента я очень хотел детей. Как-то у меня почему-то не складывались взаимоотношения. То есть не доходил до деторождения с моими бывшими девушками, до моей жены. Вот. Каждый раз мы на каком-то этапе останавливались. Вот. И я каждый раз с великим сожалением как бы к этому относился. И вот у меня дочка родилась, когда мне было 30 лет. Родилась она в Казани, а жили мы в городе Чистополе. Это 120 километров от...
1: Казани,
2: и
1: да.
2: Я этот сверток маленький взял в руки, и эти 120 километров, пока мы ехали в минивэне на там заднем сиденье, я его из рук не выпускал. Потому что, как бы тебе это объяснить, дети — это самое дорогое, что есть в твоей жизни, это то сокровище, ради которого стоит жить, это то, что, понимаешь, не ты сам. Ты сам, как бы, ты вот уже существуешь, ты, в принципе, отдаешь что-то в эфир, вот сюда, в этот мир, да, а детей ты оставляешь после себя, когда они, конечно, тебе на первом этапе не скажут спасибо, дети, существа неблагодарные, да, но когда они вырастут, да, и помнишь, как у Димы Ревякина было спето, да, кто чего стоит, спрашиваю могил. Вот, поэтому вот дети наше продолжение, да, они когда-нибудь придут к этой могиле и скажут, вот мой папка, да, и вот как у меня дочь говорит, да, потому что мой папа Бэтмен.
1: Вот, потому что мой папа, да, вот такой. Так, хорошо, тогда у меня вот такой еще. Вот сейчас была очень нежная песня сыну. Она прям вот нежная-нежная, она прям искренняя. Скажи, пожалуйста, не хотелось ли, не было бы желания, нет ли желания сделать какой-то детский альбом, допустим? Вот, поскольку, зная, как ты владеешь словом, как ты умеешь с ним работать, очень дорого, очень трепетно, очень грамотно, можно сделать шикарный альбом, либо там книгу написать какую-то детскую. Вот, не хочется еще такое сделать?
2: Ты знаешь, я же не нежный на самом-то деле. Вот, если посмотреть на песню сыну или посмотреть, например, на роман, что является там любовной лирикой, да, это немножко другая рефлексия. Это не сладкая история. Это мужик. Ну, такой мужик-медведь.
1: Да.
2: Понимаешь, как бы, который со своей силой, да, со своей стеной очень нежно относится к тому или иному объекту. Да, либо к детям, либо к женщине. И поэтому от меня, ну, как бы из моей головы, в смысле, какие-то детские истории, может быть, будут немножко грубоваты. Ну, как будто бы, ты знаешь, вот представляешь, как в эти когтистые лапы, вот медвежьи, да, да, попало что-то нежное, ну, как бы...
3: Легко себе это представить.
1: Абсолютно.
3: Тем более, буквально
1: абсолютно,
3: в прошлом выходе ты говорил об анимационной программе для детей.
1: Образ защитника, вот такого большого, да, сильного, который может защитить, это, по-моему, вот нам сейчас как раз вот именно такого не хватает.
3: Да,
1: жизни. Потому
3: правда.
1: Что все у нас слишком стали такие, понимаешь, слишком какие-то субтильные, слишком тоненькие.
3: Да.
1: Да. А у тебя есть возможность транслировать вот этот образ сильного мужчины, который защищает свою семью, у него
3: то
1: все сложилось.
3: То есть не медведь-агрессор, а медведь-защитник.
1: Да.
3: Такой
1: вот,
3: образ.
1: Понимаешь?
2: К сожалению, вы правы. Я даже не буду с вами спорить. Вот. Какое-то пришло такое поколение, ну, в основной своей массе, не все, конечно, в основной своей массе, да, которое очень мягенькое, да, очень сопливое.
1: Очень проработанное.
2: Родину некому защищать, знаешь, вот это вот.
1: Да.
3: Заводы стоят.
1: Заводы стоят, да.
2: Одни гитаристы в стране.
3: Одни гитаристы в стране.
2: Я всю жизнь об этом говорю. Одни гитаристы в стране, музыканты и гитаристы. Да, ужас какой-то. Вот. С другой стороны, вот я тоже в эту профессию пришел же. Я же, ну, как бы всю свою жизнь занимался музыкой до 34 лет как хобби. Да, и в 34 года я стал профессиональным музыкантом. По какой причине? Ну, потому что, а кто еще?
1: А кто еще?
2: Ну, кто еще?
3: Ну, ты давай, свое давай, на честно, заводе давай. Отработал, давай так.
2: Ну, не совсем завод, ну, но как бы, ну, поработал я знатно, да.
1: Ну, и на самом деле, то, как ты пришел, в принципе, после того, как, в общем, песня «Родина» стартанула, и сейчас уже вошла, как ты говорил, и я это говорю тоже, это наш культурный код, потому что я люблю свою родину вроде бы и так далее, и как, из чего все вот это вот растет. Вот, ты уже не мог, тут нужно было либо почить на лаврах, а ты начал работать. Ну, вот, и за это тебе большое спасибо.
2: Конечно,
1: вот тут вот сразу можно сказать, легенда будет участвовать в фестивале «Легенда». Очень скоро вернемся. Костя Кулясов у нас в гостях. Сейчас, подождите секунду, нажать нужно.
0: Все. Наша реклама.
4: Город — это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день — события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. Мальплюс.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Сберу 185 лет. А его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
7: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритет. Регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
21: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник –

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Костя Кулясов, лидер группы «Анимация», у нас сегодня в гостях, рассказывает про свои творческие... И вот не люблю
2: по большому секрету нам показали,
1: планы.
2: Нам показали кусочек «Анимации», который будет, кстати, презентован в Джаггере 27-го. Сына. Да, да. Ну, сына там можно посмотреть. Кстати, у нас, друзья, прямая трансляция идет на сайте наш.ру. Заходите, там и не только Костя Кулясов, и Алиса Михайловна, но еще и Лев Константинович. Ну, и плюс еще там лысеющий затылок Дмитрия Сергеевича. Ну, ладно. Итак, друзья, напомним, что группа «Анимация» выступит в рамках фестиваля «Легенда. Сцена площадь» 30 августа. Но 27 числа в Джаггере в Питере концерт будет, 29-го это в субботу, получается, в Мытищах. Ну и, собственно говоря, вот что хочется спросить. Вот, скажи, пожалуйста, Константин, что самое главное для новых песен? Вот, ну, не знаю, что главным посылом является в твоих песнях сейчас?
3: Ой, это, наверное, самый непростой вопрос, потому что каждый раз, когда ты, во-первых, записал альбом, да, выписал из себя вот эту вот программу, да, кажется, ну, как будто вот и все, все сказано, все сделано, а смысл дальше?
1: Все мелодии да. спеты, стихи все написаны.
3: Да, и ты знаешь, должно пройти время, ты должен напитаться, это может быть год, может быть два. У меня бывали разрывы между альбомами от года до шести, вот, и, потому что, ну... как будто бы невозможно взять и одну и ту же эмоцию, да, точнее так, если ты будешь ретранслировать, да, одну и ту же эмоцию, ты будешь говорить об одном и том же, только разными словами. Вот, поэтому я думаю, что главное в написании песен – это не врать самому себе.
2: А ты можешь себя заставить работать? Ну, допустим, мне нужно сесть, и вот хоть
3: вообще
2: ты тресни
3: легко.
2: В этот альбом,
3: вообще
2: нужно
3: легко.
2: Заставить себя написать песню еще.
3: Вообще легко. Я так саундтреки под фильмы писал. Правда, признаюсь честно, они туда не вошли. Не по моей, как бы, вине, а потому что, ну, вот у меня есть в новом альбоме песня «Выходи за меня». Чудеснейшая абсолютно песня. Те, кто слышал, конечно же, это подтвердит. Она очень... ласковая, шедевральная, как раз вот как раз о том, что медведь говорит девушке: выходи за меня, обожжемся еще раз.
1: А да. Что ты на меня-то так смотришь?
2: Но,
1: на
2: кого,
1: я уже
2: на
1: дважды
2: кого?
1: Замужем.
3: На кого мне смотреть, Алиса Михайловна?
2: Здесь, да.
1: Справедливо, да. Справедливо.
2: Знаете, нужно же смотреть
3: как
2: в красоту.
3: Конечно, я к вам отношусь, вы же знаете.
1: Спасибо, но... родной человек.
2: Так,
1: мур,
2: хорошо.
1: Мур-мур.
2: Так, тогда быстро напомним, кто же у нас выступает на,
1: давай,
2: в общем, фестивале «Легенда».
1: 29 августа. Группы «Алиса», Вадим Самойлов, Агата Кристи, FPG, «Крематорий», «Горшенев», «Операция Пластилин», «Калинов мост», «Бригадный подряд», «Монгол Шудан», «Маваши групп», «Бахыт Компот», «Саграда», «Соль земли», «Кирпичи», «Акустический лес», «Манго-манго», «Елена Джая» и «Ани из Питера».
2: А вот 30 числа выступают «Анимация», «Чайф», «Пилот», «Пикник», «Ёрш», «Сергей Бабунец», «Серьга», «Вабанк», дальше «Дистемпер», «Тайм-аут», «Отцы основатели свердловского рока», «Урфин Джуз», «Настя», «Егор Белкин» и «Друзья», «Свободный режим», «Лампасы», «Безбэ», «Кэжуал», «Погода», «Донера» и так далее. И бессменные ведущие, наши утренние коллеги Бон, Лукьянова и Паньков. Любим их вообще прям во все щеки. Их любим, нас с собой не позвали. Ну, вы поняли, да? В общем-то,
1: я
2: искренность.
1: Работаю.
2: Хорошо, а я свободен, никому не нужен. Ну, в общем,
1: ладно,
2: друзья.
1: Ты никогда так не говори.
2: Итак, внимание, Константин Кулясов у нас в гостях. Очень скоро вернемся.
0: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вот сейчас, только что секунду назад, до выхода в эфир, меня Константин адски заинтриговал меня какой-то историей про то, как поехал он в первый тур. Утверждает, что история для эфира годная.
2: Значит,
1: внимание, слушаем.
2: Ну, хорошо. Раз уж в эфире у нас... Я хотел за эфиром это все рассказать, на самом деле. Вот, но неважно. Значит,
1: я провокатор.
2: Да. Едем мы в тур. У нас первый тур, по-моему, был 84 города. И в городе Томск у нас финальный концерт. Нас организаторы не знают. Для нас это...
1: Мы их тоже.
2: Да, для нас город Томск это было что-то новое. Ну, вот стоит такой зал, такая кишка на 400 человек. Да, мы ее отрабатываем по полной. Вот. И организаторы очень хлебосольные, очень подходят ко мне и говорят: братцы, да, может быть, ну, последний концерт, может, на стоечке.
1: Угу.
2: Вот,
1: а у тебя в туре обычно сухой закон?
2: Я ж такой, да, у меня сухой закон, меня никто не пьет. Угу. Вот, после концертов, пожалуйста.
1: Да, но, да, да, но, я как бы я именно про тур спрашиваю.
2: На сцену пьяным выходить нельзя, это харам, нельзя.
1: Угу.
2: Да, потому что ты должен чувствовать своих зрителей.
1: Мне раз Лев Константинович, да.
2: Да, да.
3: Ну, в курсе, пацан, знаешь.
2: Так вот, и я же не знал, что у этих организаторов этой настойки, ну, там, ведро.
1: Угу.
2: Ну, или там два ведра, я не знаю, бочка, может, там стоит. Вот. И у меня группа по мере опьянения уже в постконцерт, да, она постепенно отъезжала, соответственно, в гостиницу.
1: Угу.
2: А я, капитан, должен последним уходить с корабля. Ну, угу. Я там остался с организаторами. И вот я дальше замоделировал. Я не сильно помню, да, но я представляю себе, как это было. Вот. Меня несли в гостиницу. Нас отличало друг от друга вот эти вот два организатора, да, и вот, они могли ходить, а я нет.
1: Угу.
2: Вот и все. И меня заносили в номер, а у меня тогда по бедности, мы еще тогда, у нас была коммуна, да, и мы жили вместе с Рушаном, с нашим баянистом в одной, угу. в одном номере, да. Да вот. И вот эти организаторы, поскольку они были в таком состоянии, они наступали мне на штаны. Вот. И я раздевался, соответственно, по ходу движения.
3: По ходу движения вот. Этой
2: и когда
3: процессии.
2: И когда меня положили вот на эту кровать, да, я оказался в нашей фирменной толстовке, где там на спине написано «Я люблю свою родину» вроде бы, а внизу натуральным
1: как
2: образом...
1: Как Дональд Дак.
2: Ничего. Ничего.
1: Без трусиков.
2: Да. И тут, хорошо. Значит, проснулся Рушан, а он человек опытный. Чрезвычайно.
1: Так.
2: Вот. Он взял телефон.
3: И нашел, купил тебе брюки.
2: Нашел все самые лучшие ракурсы.
3: Ай! Ну вот. Ой! Я люблю таких друзей.
2: На следующее утро я проснулся. Да, очень тяжелый. Он сидит на кровати напротив меня.
1: И ржет.
2: Показывает вот так телефон, говорит: реклама мерча нужна?
1: Это очень смешно.
3: Кстати, благо, что все это не вытекает в соцсети.
1: Минздрав
3: скажи, пожалуйста, как ты...
1: Минздрав предупреждает, чрезмерное потребление алкоголя вредит нашему здоровью.
3: И вот там лишнее подтверждение этого.
2: Конечно.
1: Расскажи,
2: пожалуйста.
1: Лишний прекрасный, абсолютно Константин.
3: Да, здесь, да. Вот, расскажи, пожалуйста, сейчас как поменялись вообще туры и прочее-прочее? Чем ты вот чаще всего любишь после концерта заниматься в турах? Понятно, что
1: спать. Петулю.
3: Да, а вот если есть время. Раньше, понятное дело, там были встречи, там фанаты и прочее-прочее, но сейчас, мне вот кажется, такая вот рок-н-ролльная жизнь, она уже немножко приелась, поднадоела, да и, собственно, нафига. Вот, чем ты занимаешься? Вот ты про, собственно, грибы, рыбалку рассказывал, что тоже любитель большой. Вот.
2: Митенька,
3: да.
2: Послушай меня, дорогой. Есть несколько мест в нашей стране, ну, как несколько, значительное количество мест, где-нибудь в Бурятии или где-нибудь в Хакасии, где я еще ни разу не был. То есть я не там, допустим, был в городе Абакан, но вот мне на Саяно-Шушенскую ГЭС вот все не удалось доехать.
3: А я был.
2: Вот.
3: Ой,
2: и, конечно же, если мы говорим о чем-то познавательном, да, то, конечно же, вот мы сейчас вот поедем в Абакан, там, я, по-моему, в ноябре, если не ошибаюсь. И меня прям намеренно, да, повезут туда, на Саяно-Шушенскую ГЭС, для того, чтобы я на нее посмотрел.
3: И Шушенское, да. Посмотри.
2: Вот, обязательно, конечно. Вот, это очень важно, вот. Понимать, в какой стране ты живешь, да, и что она из себя представляет. Вот. Если я, например, где-нибудь нахожусь в городе мне знакомом, вот я, например, в городе Мурманск или в городе Псков, я неделями жил, там в Краснодаре неделями жил просто, да, в Сочи неделями жил, да, и если я там оказываюсь в гастролях, ну, конечно же, я больше сплю, нежели вообще куда-то выхожу максимум поесть. Ну вот, и опять спать.
3: Ну, потому что время же такое. Понимаю. Так, хорошо, у нас уже времени остается совсем мало. Напомним, друзья, что лидер группы «Анимация», да и вообще группа «Анимация» будет презентовать на фестивале «Легенда» новую программу анимационную. Всем советуем туда прийти, посмотреть вместе с детьми, поскольку мы уже видели кусочек.
1: Мы чуть-чуть кусочек посмотрели, нам понравилось.
3: Костя, спасибо и всего доброго.
0: Шоу «Звезд» на нашем радио. Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячего, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей, поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
5: За что вы больше всего благодарны друг другу?
6: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
4: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дама, дама, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пожар полностью уничтожил логистический центр «Вайлдберрис» в Котовске, Тамбовской области. Как сообщил глава региона Евгений Первышев, при отражении атаки БПЛА на город 13 дронов были уничтожены силами ПВО, еще 3 сбиты огневыми группами «Барс Тамбов». Однако 3 дрона успели нанести удар по складу маркетплейса. Ранее губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА на логистический центр «Вайлдберрис» произошел пожар. Его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали 2 человека. Киевский режим разрушается изнутри. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Общаясь с журналистами, он отметил, что украинский режим теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. Кроме того, официальный представитель Кремля заявил, что Украина однозначно проигрывает конфликт. «Динамика на фронтах это отчетливо демонстрирует», — сказал Песков. Между тем, Россия и Украина продолжают работу по поиску пропавших без вести военных. Как сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова, стороны обмениваются списками и оперативно проверяют, кто находится в плену. После этого ведутся переговоры по их возвращению. Омбудсмен также анонсировала предстоящий крупный обмен военнопленными. Свыше 38 тысяч школ откроются для 18 миллионов детей в новом учебном году. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. По его словам, в этом учебном году Министерство просвещения вводит новые образовательные курсы и предметы. Это духовно-нравственная культура России для 5-х классов и курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников с 5 по 11 классы. Журналистов следует обучать работе с искусственным интеллектом. К этому призвала глава Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина. По ее мнению, очень важно вырабатывать этические принципы использования искусственного интеллекта и учить журналистов использовать те возможности, которые дает ИИ. При этом нужно учиться его проверять и перепроверять. Ларина указала на то, что искусственный интеллект одновременно создает новые возможности и несет риски. С корпоративным дресс-кодом в России сталкиваются 46% офисных сотрудников, и только 8% работают в условиях его строгого соблюдения. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова. По ее словам, дресс-код, принятый в компании, нравится примерно 60% работников, и лишь 13% относятся к нему негативно. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Все, так, друзья. У меня слегка отваливается микрофон.
2: Ну, сейчас он привалится. Ничего. Ну и потом, что вам? Ладно.
1: Что мне, да?
2: Я хотел что-то сказать, да. Слушайте, нам же, я все еще жду того, что в сентябре, как и было там обещано некоторыми крикушами, сказали, что у нас будет встреча с инопланетянами. Да. Вот я хочу сделать такую тему, она просто спонтанно родилась. Если ты мне ее позволишь запустить, Алиса Михайловна, то я бы это сделал. Мы все прекрасно понимаем, история не любит и не принимает сослагательного наклонения, но тем не менее. Вот если представить, что вы, ну, где-то сидя в машине, или, может быть, в офисе у себя, или даже дома, или где-то вот, ну, по улице едя, вдруг вас встречают инопланетяне и вот просят вас в нескольких словах описать жизнь на этой планете. Ну, так, чтобы они поняли, что...
1: Но цензурно.
2: Ну, естественно, конечно. Что бы вы сказали? Вот просто подумайте.
1: А давай ограничим количество слов.
2: Давай.
1: Семь слов о нашем бытовании.
2: О нашем бытовании, да. Но вот нужно пояснить существам, которые вообще не бельмеса, что тут вообще происходит. Они видят, ну, такой вот голубой шар болтается
1: в космосе.
2: Да, на котором стоит Kanye West. Видите, уже шутки пошли. Вот я думаю, что после Алисы Михайловны нас бы всех, знаешь, вот, и тебя вылечат, и меня вылечат. Потому что если Kanye West вошел бы в эти семь слов. Kanye West, это уже два, пять осталось только. В общем, представьте, пять слов, которые бы вы сказали и инопланетянам. Ну, семь, господи, что я пять раз говорю. Семь слов, чтобы... Ну, 7 это, кстати, божественное число, ну, между прочим, да.
1: Я в курсе.
2: Поэтому не просто так это все вылезло.
1: Мое
2: вот, Алиса Михайловна.
1: Это мое.
2: Твое число. Вот. А что бы вы им сказали? И вы же понимаете, да, что от ваших слов зависит и их дальнейшая реакция, а также восприятие нас с вами и вообще нашей цивилизации. Как вам
1: и
2: такое?
1: И нашего будущего, если у них оружие круче нашего. Ну, судя по тому, что у них транспорт круче нашего.
2: Ну, они же к нам прилетели.
1: Они же к нам прилетели.
2: Но они могли упасть. Или, как это у братьев Стругацких, пикник на обочине, это было бы обидно, да, когда у нас там сталкеры и все прочее, а это, кажется, просто, это был пикник на обочине. Тоже, кстати, такой рассказ, такая повесть, ты его читаешь, думаешь, елки-моталки, оказывается, а ведь такое тоже может быть. Вот, поэтому подумайте, пожалуйста, хорошенько подумайте.
1: Семь слов для инопланетян, чтобы обрисовать бытование на нашем голубом шарике.
2: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Записывай.

0: запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, 7 слов, которые вы скажете инопланетянину, чтобы обрисовать бытование на нашей голубой планете.
2: Валите отсюда, пока не поздно. Кто-то написал нам.
1: Мне пора, бегите. Хватит двух бегите, глупцы. И вот почти такое же бегите, умноженное на 7. Бегите, бегите, бегите. Бегите,
2: да, да, да. А вот что хорошее. Понаехали. Понаехали. Тоже хорошо.
1: Смотрят наверх, ищут братьев по разуму, не здороваются с соседом.
2: Ну, хороший раз, да. Так, прилетай, не бойся, улетай, не плачь, пишет нам Игорь из города Красноярска.
1: Вероника, 45 лет, пишет: дуализм борьбы и сотрудничества непрерывно. Точка. Весело.
2: Бензина нет, заботы о, в общем, гражданах нет, уносите ноги. Вот, пожалуйста, тоже.
1: Украл, выпил, в тюрьму.
2: У меня одно слово. Опа, дядя Саня. Это из Ставрополя.
1: Сообщение инопланетянам пишет нам: дней 5 будни, 2 выходные, так живем.
2: Мы истребляем друг друга за ресурсы. Жутко, страшно, но, к сожалению, это правда.
1: Бойтесь телефонных мошенников, а так все отлично.
2: Тут все пропало, когда мы улетаем.
1: Кто к нам на тарелке прилетит, то в суп и попадет.
2: 7 слов для инопланетян. Дорогие инопланетяне, заберите меня, пожалуйста, отсюда нафиг.
1: Едят, спят, размножаются в перерывах ТикТоке.
2: Дальше. Двуногие дерутся за деньги, гладят котов и смотрят сериалы.
1: Слушаем наше радио, шоу дня, топовые ведущие. А у нас есть приз сегодня? Я хочу этому человеку приз вручить.
2: Ну, выдели пока, посмотрим. Экскурсию, экскурсию хотя бы, смотрим. Да, давай, давай. Давай. Так, привет, любимки. Не все земляне плохие, злые или глупые. Хороший, хороший фраз прям.
1: Здравствуйте, советую сразу встать в очередь за бензином. Им же обратно лететь.
2: То мало ли, да? Будем надеяться, что они на этом самом дизеле, понимаешь, у них будет возможность хотя бы взять с собой. Едят, спят, размножаются, в общем, в перерывах ТикТоке.
1: Так это да, я и да.
2: А, читал, да?
1: У нас есть крутой мем с X7.
2: Да, чтобы он не значил. По-моему, никто не знает.
1: Может, они и скажут, что это значит.
2: Чинят погоду разговорами, чинят людей таблетками.
1: Ну, тоже хорошо. Вариантики нафиг, ибо нефиг, денег нет, но вы держитесь.
2: Считают себя разумными, но вечно не выспались. Ой, какая хорошая тоже штука.
1: К теме часа. Инопланетное существо должно знать: здесь солнце не убивает, ветер окрыляет и есть друзья.
2: Ой, какая хорошая, романтическая. Слушайте, ну ведь это тоже правда. Ведь это тоже правда. Итак, друзья, давайте представим такую ситуацию, что вот осень настала, и как некоторые там люди, певцы, исполнители там и прочее-прочее рассказывали, что нас ждет с вами встреча с инопланетными существами. А после того, как Трамп еще, в общем, заставил... Трамп-пам-пам заставил опубликовать какие-то там, в общем, документы из зоны какой-то там, ну вот про инопланетян и прочее.
1: Это все,
2: ну что-то такое. Такое, да, и тут как-то еще больше подогрел, думаешь, елки-моталки, в общем, к чему бы это, пока вы там устраиваете непонятно чего в мировой политике.
1: И тут видите вот эту методичку, что?
2: Что, да-да-да-да. Так вот, скажите, пожалуйста, вот если вы вдруг встретите инопланетяна, и они вас спросят ваше мнение о нашей планете, в 7 словах, что бы вы им сказали, только имейте в виду, что на вашей совести как раз судьба нашей с вами цивилизации. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все, старость пришла, капец вообще.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о трибьюте группы «Маша и Медведи» и узнаем чуть больше об альтер-эго Антона Макарова. Группа «Маша и Медведи» представила трибьют-альбом «Маша И». В релиз вошли 10 кавер-версий песен коллектива, записанных разными артистами в собственном стиле и звучании. В работе над альбомом приняли участие Holly Flame, Beautiful Boys, Ульяна Мамушкина, Татуин и другие артисты. Музыканты группы «Маша и Медведи» отмечают, что каждый участник по-своему переосмыслил знакомые композиции, поэтому альбом получился максимально разноплановым по звучанию.

0: послушать трибьют-альбом от группы «Маша и Медведи» и оценить новые версии знакомых песен уже можно на всех цифровых платформах. Проект «Лягушонок зеленый» выпустил новый мини-альбом «Конкурс мокрых маек». В релиз вошли 5 свежих треков. «Лягушонок зеленый» — это проект Антона Макарова, лидера группы «Диктофон». При этом сам музыкант подчеркивает, что это совершенно другая творческая территория. Здесь он может свободно экспериментировать. В соцсетях музыканты «Диктофона» пишут, что просто помогают «Лягушонку» с записью и продюсированием проекта.
1: «Паша,

0: новый релиз продолжает эту отдельную музыкальную историю. Конкурс «Мокрых маек» уже доступен на музыкальных площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И 7 слов, которые вы скажете инопланетянам при встрече, чтобы описать максимально эффективно и точно проживание на нашей прекрасной планете.
2: Мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть. Да, цитата уже идет.
1: Угу. Вареные раки, горячая кукуруза, холодное пиво, чурчхела.
2: Можно, или как это было в нашем детстве, чай, кофе, каркаде, все по 10 на этих самых рынках, да, где мы стоя зимой на тоненькой такой картонке примеряли зимние шмотки, да?
1: Сейчас, подожди, как там было? Пирожки горячие пирожки с картошкой, с мясом, с капустой, с яблоком, с повидлом.
2: Да. Считают калории, чтобы вечером легально жрать печень.
1: Покупают таблетки от таблеток, которые покупают вчера.
2: У меня мало времени, давайте анальный зонд. Это очень смешно, простите, что я это прочел в эфир. Я понимаю, что это вот на грани фола. Это фол, но
1: да, но есть человек, который написал ровно противоположное. Привет, пожалуйста, не надо делать нам анальное зондирование.
2: Да.
1: Видимо, все фанаты Южного парка.
2: Так, кормят голубей, потом орут на них матом.
1: Месье, же не мансы пассажир.
2: Да, и они навалили вам какие-нибудь.
1: Навалили просто,
2: я вам навалили. Да. Вот, ребята, вы ошиблись, Америка на другом полушарии. Почему нет? Может, они с добрыми вестями?
1: Ну, они давно уже туда, что Америки больше нет. Там некуда сесть. Ладно. Пьют жидкость из гниющего винограда для храбрости.
2: Хороших людей значительно больше, чем, фекальных, вот так скажем. Но, к сожалению, это плавает сверху.
1: Целуют друг другу мокрые слизистые оболочки при встрече.
2: Да, мелофон у Алисы давно вернули. Вот, Алиса, на нашем радио. Я Женя из Вашингтона, округ Колумбия. Понятно.
1: О, здорово. А что это вы тут делаете, а? Хочется добавить, кино тоже кончилось.
2: Да.
1: Чемодан, вокзал, назад к себе домой.
2: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, выходной.
1: Ну и вот это да.
2: Класс, да.
1: Шикарно. Mm-hmm. Кричат на небеса от злости, просят денег там же.
2: Ну и вот это тоже очень хорошая штука. Предъявите документы, товарищ гражданин. Пока что не гражданин,
1: товарищ,
2: да?
1: Товарищ гражданин. Mm-hmm. Называют котов сложными именами, а те их игнорируют.
2: Очень хочется верить, что они вернулись за Викусом. И хочется спросить, вот что-то я тут вот не помнил.
1: Это отсылка к какой-то книге, но я, к сожалению, не знаю, какой.
2: Да?
1: То ли, да, я вот не помню.
2: Да, поэтому тут уж простите, читать не буду, ибо я собьюсь и, может быть, что-то брякну. А я могу брякнуть.
1: Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Вот так, такое тоже есть.
2: Да, чемодан, вокзал, назад к себе домой.
1: Ты про калории читал?
2: Насчет того, что чтобы ночью жрать печень?
1: Печеньки.
2: А, печеньки, я печень прочел.
1: Печень.
2: Прочу. Печеньки.
1: Печень.
2: Да. Ну, вот тут тоже очень коротко. И что, приперлись?
1: Угу. Пока очередь на заправке дождутся, там уже трам-пам-пам наступит.
2: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
1: Как пройти в библиотеку?
2: Да, в 2 часа ночи.
1: Ай, зайенька, показываем доброе отношение к юродивым.
2: Угу. Так, я не буду читать. Семечки, сигареты поштучно. Тоже вот это к нашим с тобой крикам, которые были на рынках постсоветского пространства. Итак, друзья, если вы встретите в сентябре, вроде как говорят, будут инопланетянинов, скажите,
1: инопланетянцев.
2: Пожалуйста. Инопланетянцев. Знаешь, Михайловна, нам же с тобой еще прочесть вот буквально одну минутку, и все у нас будет с тобой в порядке. Да.
1: Хорошо, давай тогда так. Сына Люка здесь нет, Редик не залетал, Вавилон 5, 2 парсека направо. Марс не тут, Сникерс тоже. Планета Пацакская, КЦ. У всех богом быть нетрудно, трудно быть землянином. Ну, не семь слов.
2: Ну и ладно. Как сказал Армен Григорян, инопланетяне живут в каждом стакане, поэтому встреча с ними неизбежна. Остается только подождать до пятницы, пишет нам Антоха.
1: Ахтунг стоять хандыхох. Четыре слова ёмко.
2: Ёмко, понятно. Привет, наше. Ответил бы, что на нашей Земле все нормально. Вот, сделайте мне экскурсию на вашу Землю, Марс, или где вы там живете. Пишет нам Макс Волжский.
1: Эта Земля была нашей, пока мы не увязли.
2: Да, вот это вот, конечно, звучит тоже очень круто и очень хорошо. Так, друзья, все, тема с инопланетянами закрыта. Они улетели. Пока что еще не прилетели.
1: Фыр-фыр-фыр-фыр.
0: Наше радио.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки. Только промежуток краткий смотришь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Гидравлические испытания теплосетей столицы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершены, объявил заместитель мэра Петр Бирюков. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к бесперебойной работе более 9 тысяч километров магистральных и свыше 10 тысяч километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение 74 с лишним тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено. Как отметил Бирюков, при организации испытаний теплосетей главная задача заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить. В этом году работы были разделены на 610-дневных этапов. Москва делится наработками в сфере образования с учителями со всей России. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, доступны разные форматы взаимодействия. Очное и дистанционное обучение, консультации и прохождение курсов на тренажере-симуляторе. Повышение квалификации прошли около 500 тысяч учителей и руководителей школ из десятков регионов. Подготовку кадров ведут Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет. Количество поданных заявлений в Национальный исследовательский университет МИЭТ выросло почти в полтора раза. Конкурс оставил 6,5 человек на место, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Национальный исследовательский университет МИЭТ – опорный вуз особой экономической зоны «Технополис Москва». Его студенты формируют кадровый потенциал радиоэлектронной промышленности. В этом году на программы бакалавриата и специалитета было подано более 35 тысяч заявлений. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве поддержал идею председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова вынести на тестовое электронное голосование вопрос о возвращении памятника Александру Пушкину на историческое место на Тверском бульваре. Проба голосования пройдет в эту пятницу, 28 августа. Михалков выразил уверенность, что возвращение памятника на изначальное место означало бы восстановление исторической справедливости и имело бы духовное и символическое значение. Первоначально монумент был установлен на Тверском бульваре лицом к снесенному после революции страшному монастырю примерно в 100 метрах от той точки, где он располагается сегодня. Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ с 29 по 31 августа проведет семейный фестиваль «Ко дню знаний» с экскурсиями и лекциями о морских обитателях. Также в программе творческие мастер-классы и концерты. Основная программа развернется в субботу 29 августа. В Центре знаний пройдут экскурсии, древние хищники «Москвариума», акулы и скаты, а также интерактивные лекции «Медузы и мы. Удивительные жители моря». Познавательную часть дополнят творческие занятия. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в «Максе», ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Если вы думали, что в Египте акулы водятся только в море, то вы не то чтобы заблуждаетесь, но вы обладаете неполной информацией, которая есть на данный момент. Вот буквально 2 дня тому назад появилась новость на Наука Mail, что в египетской пустыне обнаружено древнее кладбище акул.
2: Ну, нормально.
1: На плато Абу-Тартур. Может быть, Тартур, я бог его знает.
2: Да, звучит неважно, звучит все равно, как будто отпуск.
1: Ну да.
2: Абу-Тартур, это как маленькая вот мартышка, которая была у этого самого Аладдина.
1: Да, и как Тартуга еще немножечко.
2: Да, да, да.
1: В любом случае, в Египте палеонтолики нашли, значит, зубы 7 видов акул, живших в меловом периоде. Среди них уникальные, я это не произнесу никогда в жизни, впервые обнаруженный в Африке. Так что отправляясь в Египет, будьте опасны, они в пустыне водятся.
2: Короче, копайте песок, там есть чьи-то зубы.
1: Дело в том, что пустыня Египта, где сейчас нет ни капли воды, миллионы лет назад была морским дном.
2: Да как и везде, как и все у нас было, да,
1: мне кажется. То есть это примерно каких-то жалких 145-66 миллионов лет тому назад. Вот, знаешь, такой разброс, да? 145-66 миллионов лет тому назад. Северная часть Африки была затоплена теплым морем, напоминавшим современные тропики. Оно было богато питательными веществами, а соответственно, там развелись бурным цветом, расплодились многие организмы, и не только микроорганизмы, а очень даже и хищники, включая акул.
2: Но после того, как там высохло, там, скорее всего, могли жить еще и флинтстоуны. Как я сделал переход?
1: Ну, давай.
2: Шикарно, абсолютно.
1: Давай, жги.
2: Короче, американская кинокомпания Warner... Я не могу, какой-то звук идет. Кстати, дамы и господа, скажите, пожалуйста, вы сейчас слышите какой-то вот странный, непонятный какой-то звук такой звенящий в эфире?
1: Это мой
2: у нас
1: голос.
2: Нет.
1: А, да?
2: Да, вот он, мне кажется... А ну-ка, поговори.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Да, и он связан с твоим микрофоном, кстати. Вот, сейчас вот только что выяснили. Сейчас мы все выясним, сейчас все выровняем. Короче говоря, Warner Brothers в качестве этой кинокомпании и в качестве продюсера там хочет выступить канадский актер Райан Гослинг. Знаешь такого?
1: Это Кен Кукольный.
2: Кен Кукольный. Хотят снять фильм по, собственно, Флинтстоунам, по мультику. Причем действие в картине будет разворачиваться вокруг. Я не видел этот мультик. Вообще, бам-бама. Рабла. Тебе о чем-то говорит? Это сын друга Фреда Флинтстоуна.
1: Божечки, сын друг, сын маминой подруги.
2: Сын, в общем, маминой, сын маминой
1: еще
2: подруги.
1: Еще раз, бам-бам, чё?
2: Бам-бам, Рабл. Рабл, Рабл, Рабл, Рабл. Сын друга Фреда Флинтстоуна.
1: А, это малыш такой, я
2: ну
1: понимаю.
2: Вот, короче говоря, хотят это сделать.
1: В целом,
2: ну,
1: он похож на Райана Гослинга, могу понять.
2: Малыш?
1: Да.
2: Он это самое, будет играть малыша?
1: Я не знаю, но он похож на...
2: Ну, короче,
1: может,
2: друзья.
1: Может, ты его не обращался.
2: Вот такие новости, пошли чинить микрофон.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансы.

0: финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ 68».
1: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники.
3: На нашем радио.

кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что...

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, в ближайшую пятницу я вас порадую джазовым концертом, который состоится в клубе Игоря Бутмана на Таганке в Москве. Поэтому, пожалуйста, приходите. Местов не так много осталось, но они еще есть. Играть я буду в сопровождении, петь я буду в сопровождении квартета Олега и Натальи Бутман. Это специалисты, мастера джазового исполнительского искусства мирового класса, имеют огромное количество наград. Поэтому, если вы хотите посмотреть и послушать выдающихся абсолютно музыкантов, а также вашу покорную слугу, пожалуйста, приходите в клуб Игоря Бутмана на Таганке уже в ближайшую пятницу, 28 августа.
0: Наша реклама.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+, 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
3: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Да что?
6: А что? Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
15: УГРН 102-77-00-132-195.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
17: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, да. В США и Великобритании продавцы стали сокращать и убирать из своего ассортимента одежду больших размеров. Причиной послужило распространение препаратов для похудения. Об этом пишет Bloomberg. По их данным, продажи снизились в 2025 году на 7%. Например, компания H&M, которая, ну, тетю, от нас дураки.
2: H&M.
1: Да, плевать. Вот, которая в начале 2023 года обещала увеличить размерный ряд для женщин в США до 4XL, решила отказаться от этого вовсе. Вот так я пишу, что мы решили отказаться от размеров 3XL и 4XL, поскольку видели, что спрос на них не так уж и велик. Однако мы предполагаем, ну, в общем, предпочитаем не рассуждать об общем причинах этого. Понятно?
2: А все и тут как бы понимают.
1: Кто же это сделал? Да, короче, это самое. Друзья, мы сейчас это к чему хотим сказать, вот, с Алисой Михайловной, что быть там здоровым, стройным, это хорошо, пожалуйста, делайте это не во вред себе и только под наблюдением врачей. Строго.
2: Ну, все, в принципе, остальное можно главное грозить... быть здоровым. Вот это самое,
1: да,
2: главное. Все можно. Главное, чтобы это все не вредило вашему здоровью.
1: Да.
2: И психическому, и когнитивному, и физическому.
1: Да. Вот тут я целиком полностью согласен. Да.

каждой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает нас

тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, у меня, во-первых, новости есть такие хорошие, что по сообщению гидрометцентра сегодня будет самый последний холодный день. И вроде бы как завтрашнего дня после тумана. Туман, кстати, будет ночью,
2: там
1: поэтому желтый.
2: Желтый
1: уровень опасности у нас идет. Вот, пожалуйста, будьте аккуратны вечером и ночью особенно. И противотуманки включайте, что вроде бы конец августа будет сухим. Это самое главное, что-нибудь вот этих вот дождей и всего прочего. И, может быть, даже немножко потеплее. Так что нормально. Ну, в общем, лето уходит нормально и хорошо, да.
2: Да, вспоминается та же песня, только что прозвучавшая группа «Кино». «Скоро кончится лето», потом через паузу «Это».
1: «Это», да. О, какая хорошая шутка, Алиса Михайловна, вас сегодня.
2: Это не «Скоро кончится цитата.
1: Лето – это», да, да, да, да.
2: Это рифма, между прочим.
1: Конечно, конечно, мы очень часто рифмуем. Вот. Мы вообще любим с Михайловной это делать, правильно?
2: Да.
1: Нас мясом не корми, дай нам мясо.
2: Нам хлебом не корми, хлебом покорми.
1: Хлебом покорми. Я считаю, что это
2: слоган одна из... голубей, знаешь, хлебом не корми, хлебом покорми.
1: Да. Ну и как тут наши слушатели тоже сегодня писали, что они вначале кормят голубей хлебом, потом на них ругаются матом. Блестящая шутка была. Это если бы инопланетяне вдруг к нам прилетели, то как бы... В 7 словах описали нашу с вами планету, вообще всю нашу жизнь и нашу цивилизацию. Вот, вот они вначале кормят голубей хлебом, а потом их матерят.
2: Дорогие друзья, напоминаю вам, что уже в ближайшие выходные, 29 и 30 августа, пройдет фестиваль «Легенда»,
1: да,
2: на легендарной горбушке. Огромное количество групп, огромное количество наших, которых вы слышите каждый день в нашем эфире. Абсолютные легенды рок-музыки будут выступать на этом прекрасном фестивале. И наши подъемники будут его вести.
1: И наши подъемники ведут, кроме того, в эту пятницу Алиса Михайловна в клубе Игоря Бутмана дает свой джазовый концерт. Ничего страшного, я еще раз скажу, это ж я говорю.
2: Ладно,
1: вот,
2: а
1: я же хочу поддержать
2: вечером,
1: коллегу.
2: А сегодня вечером у Митеньки
1: последний квиз там
2: последний
1: будет.
2: Последний квиз
1: да,
2: в том месте, в котором...
1: Да.
2: Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть площадка, на которой
1: прям
2: можно
1: с удовольствием приду
2: квизы
1: со своей аудиторией, да, и прям, да, и мы будем с вами встречаться.
2: Забирайте
1: тоже
2: себе Митю.
1: А то как-то 2,5 года, слушай, как-то так все это как-то вот так получилось неожиданно. А, вот. Ладно,
2: любовь,
1: друзья,
2: живет 3 года, Митя.
1: А тут 2,5.
2: Не дотянули. До завтра, дорогие друзья. Пока-пока.
1: Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Минпромторг предлагает распространить национальный режим не только на продукцию, но и на услуги и работы в промышленности для дозагрузки предприятий. Идею озвучил глава ведомства Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как отметил министр, инвестиции в промышленность увеличились с 3 триллионов рублей в 2021 году до 7,3 триллионов в 2025. Объемы ввода новых мощностей выросли на 80 с лишним процентов. При этом наблюдается затухание спроса по отдельным секторам. Эти профицитные мощности можно дозагрузить за счет нацрежима в госзакупках не только на конечные товары, но и на работы и услуги, пояснил Алиханов. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что поручил оперативно подготовить список вакансий для сотрудников склада «Вайлдберрис» в Котовске, который полностью уничтожен пожаром в результате атаки беспилотников. При необходимости им также помогут с переобучением. По данным главы региона, при ударе дронов по складу минувшей ночью пострадали 2 человека. Как подчеркнул губернатор на совещании, задача областного правительства – оперативно обеспечить людей новыми рабочими местами. Туроператоры не получали обращения от российских туристов, находящихся в Непале в связи с наводнением. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии. Там пояснили, что в Непале сейчас низкий сезон для массового российского туризма. Организованных групп практически нет. Внезапное наводнение обрушилось на северные районы Непала сегодня утром. Поступила информация о более чем 10 жертвах и десятках пропавших без вести. Разрушены многие дома и другие объекты инфраструктуры. Проводится спасательная операция. Представитель полиции не исключил, что число жертв может вырасти. Российским туристам стал доступен 5G-роуминг в экзотических странах. Компания «Мегафон» расширила географию услуги, добавив Ямайку, Барбадос, Каймановы острова и Бруней. Также оператор увеличил список доступных 5G-сетей в Танзании, Португалии, Марокко и на Кипре. По данным аналитиков компании, спрос россиян на мобильный интернет в поездках растет. Это подтверждают показатели трафика. Перед поездкой рекомендуется проверить, поддерживает ли телефон 5G. Актер Константин Плотников, известный по роли Михаила Горшенева в сериале «Король и Шут», сделал предложение Дарье Олейниковой, дочери режиссера, продюсера телеведущего Александра Олейникова. О помолвке девушка сообщила в личном блоге. Она опубликовала фотографии с кольцом. «Game over» или «Все только начинается», подписала Олейникова подборку снимков. Плотников отреагировал на публикацию в комментариях. Он написал, что любит ее. Об отношениях с Олейниковой актер публично рассказал в феврале этого года. Он назвал Дарью своей любимой женщиной и уточнил, что она работает вторым режиссером. Вместе они участвовали в создании сериала «Дети перемен». Олейникова входила в съемочную группу проекта, а Плотников исполнил роль Владимира по прозвищу Джин. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на aurora.ru. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин дал старт строительству станции Ватутинки Троицкой линии метро в рамках начала активной фазы возведения ее второй очереди от коммунарки до Троицка. Основные работы планируется завершить в 2029 году. Движение по участку для пассажиров будет открыто до 2030 года. По словам мэра, Троицкой линии будет пользоваться около 350 тысяч пассажиров в сутки. Она разгрузит другие ветки метро, а также Калужское шоссе. Станция Ватутинка улучшит транспортную доступность и комфорт поездок более 30 тысяч жителей и работников Новой Москвы. Сергей Собянин открыл новую поликлинику в Троицке в Новой Москве. Как отметил мэр, такого амбулаторного медицинского учреждения там никогда не было. Поликлинику построили по обращению местных жителей. Четырехэтажное здание на 1200 посещений в смену возведено по индивидуальному проекту в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. В новую поликлинику переведены врачи и пациенты старого здания на Юбилейной улице, которая по площади была почти в три раза меньше. Новая поликлиника представляет собой многопрофильный медицинский центр, в котором пациенты могут получать полный спектр амбулаторной помощи. Москва делится наработками в сфере образования с учителями со всей России. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, доступны разные форматы взаимодействия. Очное и дистанционное обучение, консультации и прохождение курсов на тренажере-симуляторе. Повышение квалификации прошли около 500 тысяч учителей, руководителей школ из десятков регионов. Подготовку кадров ведут корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет. Выставки музея-заповедника Царицына и музея космонавтики открылись в больницах Москвы в рамках нового проекта «Исцеляющая среда». Его реализуют совместно департаменты здравоохранения и культуры. Экспозиции посвящены истории декоративно-прикладного искусства и отечественной космонавтики. Увидеть выставки смогут пациенты, их близкие, сотрудники медицинских учреждений до конца сентября. Как отметили в мэрии, знакомство с музейными экспонатами поможет обрести душевное равновесие, вдохновит на борьбу с болезнью, станет поддержкой во время лечения. Спектакль фестиваля «Горький плюс» с участием народного артиста России Евгения Миронова и дирижера Юрия Башмета покажут на Пушкинской набережной в пятницу 28 августа. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры. Спектакль-концерт «Сон в летнюю ночь» представят в ходе третьего международного открытого фестиваля «Театральный бульвар», который включен в программу «Лето в Москве». В прочтении режиссера Марины Брусникиной шекспировская комедия обретет современное звучание. В постановке примут также участие актриса Александра Урсуляк и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Башмета. Сезон фестиваля «Театральный бульвар» проходит с 30 мая по 30 августа. Ознакомиться с подробностями можно на сайте leto.mos.ru. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Музыка поколений.

тайны. Вот от чего и зачем из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
13: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
14: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
16: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
17: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
18: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
19: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
20: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
21: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
22: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
21: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
23: Наше радио.

0: наша реклама.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки их получения на avroramoll.ru 18+.
2: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Поездка директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа в Россию была отчасти рутиной, но может принести какие-нибудь результаты, заявил президент Дональд Трамп. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Трампа, визит главы ЦРУ в Москву состоялся на фоне дипломатических контактов между Россией и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. Как подчеркнул глава Белого дома, Вашингтон хочет его завершения. Дипломатические усилия в этом направлении продолжаются. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что визит главы ЦРУ в Москву связан с контактами между спецслужбами. Других подробностей он не привел. При ударе украинского беспилотника по рейсовому автобусу в ЛНР погибли 9 человек, сообщил губернатор Леонид Пасечник. Пострадали женщина и 18-летняя девушка. Им понадобилась госпитализация. Кроме того, ранения получили еще 3 пассажиров. Им оказали медицинскую помощь на месте. Дрон ударил по автобусу Лисичанск-Стаханов. Пасечник назвал эту атаку ВСУ актом терроризма. Уже 136 новых месторождений твердых полезных ископаемых открыто в России за первую половину этого года, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. Большинство из них – небольшие месторождения рассыпного золота, передает ТАСС. Также открыто еще 4 месторождения углеводородов. Среди них – Пугачевское нефтегазовое конденсатное в Оренбургской области со средними запасами голубого топлива. И еще 3 новых объекта относятся к небольшим нефтяным месторождениям. Они расположены в Приволжском, Южном и Северокавказском федеральных округах. Как уточнил глава Роснедр, наиболее крупные результаты геологоразведки обычно фиксируются ближе к концу года, когда утверждаются запасы новых месторождений. АвтоВАЗ обнародовал производственные планы по кроссоверу «Лада Азимут». До конца года планируется выпустить несколько тысяч товарных экземпляров. В будущем году объемы предполагается нарастить до нескольких десятков тысяч. Компания также подтвердила, что старт производства намечен на сентябрь. «Лада Азимут» – первый кроссовер от АвтоВАЗа. Модель впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Автомобиль будет доступен с 3 силовыми установками на выбор в диапазоне от 120 до 150 лошадиных сил. Набор оснащения для АвтоВАЗа премьерный, в том числе панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, обогрев боковых стекол, отдельная шайба с выбором режимов езды. Российские цирковые артисты впервые с 22 года примут участие в международном фестивале циркового искусства «Золотой слон», который пройдет в Жироне в Испании с 25 февраля по 1 апреля будущего года. Об этом сообщил гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков. На фестиваль приглашено почти 70 артистов. Кульминацией представления станет иллюзионный номер «Русский вальс» с трансформацией костюмов в российский триколор. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о трибьюте группы «Маша и Медведи» и узнаем чуть больше об альтер-эго Антона Макарова. Группа «Маша и Медведи» представила трибьют-альбом «Маша И». В релиз вошли 10 кавер-версий песен коллектива, записанных разными артистами в собственном стиле и звучании. В работе над альбомом приняли участие Holly Flame, Beautiful Boys, Ульяна Мамушкина, Татуин и другие артисты. Музыканты группы «Маша и Медведи» отмечают, что каждый участник по-своему переосмыслил знакомые композиции, поэтому альбом получился максимально разноплановым по звучанию.

послушать трибьют-альбом от группы «Маша и Медведи» и оценить новые версии знакомых песен уже можно на всех цифровых платформах. Проект «Лягушонок зеленый» выпустил новый мини-альбом «Конкурс мокрых маек». В релиз вошли 5 свежих треков. «Лягушонок зеленый» — это проект Антона Макарова, лидера группы «Диктофон». При этом сам музыкант подчеркивает, что это совершенно другая творческая территория. Здесь он может свободно экспериментировать. В соцсетях музыканты «Диктофона» пишут, что просто помогают «Лягушонку» с записью и продюсированием проекта.

0: Новый релиз продолжает эту отдельную музыкальную историю. Конкурс «Мокрых маек» уже доступен на музыкальных площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

А что это было за кольцо и что за порошок? И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УГРН 127-00-132-195.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
14: Да вы забрали.
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
18: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО «Т-банк».
19: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
20: Наше радио.

0: наша реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Президент США Дональд Трамп назвал отчасти рутинной поездку в Москву директора Центрального разведывательного управления Джона Рэдклиффа. Так глава Белого дома ответил на просьбу прокомментировать предположение ряда СМИ о том, что поездка связана с риском эскалации напряженности между Россией и Западом, до версии, согласно которой Рэдклифф мог обсуждать в Москве тему американских санкций против Ирана. По словам Трампа, ничего из этого не было в повестке. В то же время он не исключил, что у этой поездки могут появиться какие-то результаты. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня, что глава ЦРУ в ходе визита в Россию провел контакты по линии спецслужб. Рэдклифф посетил Москву накануне. Система оценки поведения учеников, которую предложило Министерство просвещения, не поможет решить задачу защиты учителей от школьных хулиганов. Так считает глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. В комментарии ТАСС он высказал надежду, что задачи защиты учителей не забудут, обязательно решат ее. В школах ведут оценку поведения для учеников со 2 по 8 класс с 1 сентября. В прошлом учебном году систему уже опробовали. В Минпросвещение заявили, что оценка поведения не будет влиять на допуск школьников в государственной итоговой аттестации. Она также не будет приравниваться к дисциплинарному взысканию. Москва делится наработками в сфере образования с учителями со всей России. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, доступны разные форматы взаимодействия. Очное и дистанционное обучение, консультации и прохождение курсов на тренажере-симуляторе. Повышение квалификации прошли около 500 тысяч учителей и руководителей школ из десятков регионов. Подготовку кадров ведут Корпоративный университет Московского образования и Московский городской педагогический университет. Сельдь вошла в тройку наиболее доступных видов рыб в России, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Заметное снижение стоимости сельди началось в прошлом году. Она вошла в число лидеров по этому показателю и подешевела почти на треть. Сейчас оптовая цена на сельдь составляет около 110 рублей за килограмм. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, самой доступной рыбой на внутреннем рынке по итогам июля стала путасу. Ее средняя отпускная цена составила 82 рубля за кило. Далее следует тихоокеанская сельдь и каспийская тюлька. Первый российский вертикальный сериал из видеосообщения в формате кружочков «Девчаты», действие которого полностью разворачивается внутри мессенджера, выйдет 30 августа. Как рассказали создатели проекта, 90% экранного времени занимают известные видеосообщения. Главными героинями сериала стали четыре подруги, которые находятся на разных этапах жизни. Зритель наблюдает за их общением через общий чат, а сюжет развивается с помощью видеосообщений, переписки, голосовых сообщений, фотографий и стикеров. Популярный канал «Радио. НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Красиво. Наша реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рост потребительских цен в России за отчетную неделю составил 0,01% после трех подряд недель снижения, сообщил Росстат. С начала месяца потребительские цены стали меньше на 0,07%, а с начала года выросли почти на 4,7%. Согласно недельной динамике, годовая инфляция снизилась до 6,08%. Плодово-овощная продукция за неделю подешевела почти на 2%. Больше всего капуста, картофель, морковь, помидоры. Подорожали за неделю сахарный песок, гречка, мясо, кур. Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье на 6%. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года. Однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года, чтобы его можно было использовать для 5G. С будущего года начнется переход на российские базовые станции связи. Процесс надо будет завершить до конца 31 года. Крупнейшие российские операторы связи уже готовы к запуску сетей 5G в России. При этом они отмечают, что ничего фантастического с точки зрения внедрения и запуска стандарта ждать не стоит. Как минимум четверо россиян находились в зоне мощного наводнения в Непале. Связь с ними потеряна, сообщило российское посольство в Катманду. Еще одна группа из 8 граждан России находилась в Тхунче, административном центре района Расуба, который также затронули паводки. Однако они уже благополучно перебрались в другой населенный пункт. Наводнение на непальско-тибетской границе уже унесло жизни около 100 человек. Офис премьера Непала также сообщил, что без вести пропали около 500 человек, из которых большинство иностранцы. Предполагается, что наводнение на севере страны могло быть вызвано землетрясением. Корректировки контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по истории и обществознанию на 27 год направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками. Это пояснили в Рособорнадзоре. Контрольные измерительные материалы ОГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике, химии останутся без изменений в 27 году. Подробнее о новшествах можно узнать в справке, которая опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений. Россиянин Мирослав Киселев стал победителем юниорского первенства мира в прыжках с трехметрового трамплина. Турнир проходит в Хорватской Риеке. В феврале Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юниорских и молодежных международных соревнованиях. Между тем, россиянка Алена Козлова стала победительницей первенства Европы по тяжелой атлетике среди девушек весовой категории свыше 69 килограммов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Для компаний, которые инвестируют в защиту своих объектов, могут снизить фискальную нагрузку и административные барьеры. Эту тему власти обсудили совместно с крупнейшими предприятиями и отраслевыми организациями на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова. Участники рассмотрели предложенные Российским союзом промышленников и предпринимателей меры по защите предприятий от различных видов угроз и по поддержке устойчивости пострадавших компаний. Глава РСПП Александр Шохин также заявил ранее о необходимости обеспечить прозрачное правоприменение норм указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, если их владельцы не обеспечили безопасность, такие объекты могут передаваться во временное управление по решению правительства. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда об отмене регистрации на выборах в Госдуму действующего депутата Михаила Матвеева. Информацию подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Самарский облсуд снял Матвеева с выборов 14 августа. Иск подала кандидат от партии пенсионеров, депутат Самарской гордумы Анна Саранцева. Она баллотируется вместе с Матвеевым в промышленном одномандатном округе. Претензии были связаны с нарушением интеллектуальных прав. КПРФ обвинения назвали абсурдными. Ранее Верховный суд оставил в силе решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко», в том числе по тем же основаниям. Изменения в итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов предусматривают уменьшение максимального первичного балла за выполнение работы с 20 до 17. Об этом свидетельствуют документы Федерального института педагогических измерений. Общее количество заданий в итоговом собеседовании сокращено с 4 до 3. Из структуры испытаний исключен подробный пересказ текста. С 1 сентября вступают в силу корректировки федеральной образовательной программы основного общего образования. Они повлияют на формат контрольно-измерительных материалов по истории для основного госэкзамена в 9 классах. Роскосмос совместно с Яндекс.Погодой 28 августа проведут прямой эфир частичного лунного затмения, когда спутник Земли приобретет красный оттенок от ее тени в предрассветном небе. Как сообщили в госкорпорации, наблюдательной площадкой на этот раз будет поселок Янтарный в Калининградской области на побережье Балтийского залива. Затмение начнется 28 августа в 4:24 и завершится в 10:02 по Москве. Архангельский молодежный театр Виктора Панова представит в Москве пьесы Антона Чехова в виде средневекового фарса в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Чехов фарш будет представлен 27-28 августа на Чистопрудном бульваре. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Наша реклама.
1: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

12+. Наше. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия собрала уже более 100 миллионов тонн зерна с площадью около 28 миллионов гектаров, сообщило Министерство сельского хозяйства. Это свыше 65% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Сборы уже превысили прошлогодний показатель на 12,5%. Как отметили ведомстве, этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности страны. Средняя урожайность зерна в этом году увеличилась почти на 4,5% и составила 36 центнеров с гектара. Положительная динамика обусловлена в том числе активным использованием современных технологий, селекционных достижений, удобрений и средств защиты растений, а также цифровых решений. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее конца 2027 года, однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек. Об этом сообщили сегодня Минцифры. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года, чтобы его можно было использовать для 5G. С будущего года начнется переход на российские базовые станции связи. Процесс надо будет завершить до конца 2031 года, уточнили ведомстве. Крупнейшие российские операторы связи уже заявили, что готовы к запуску сетей 5G в России. Федеральное бюро расследований пресекло деятельность хакерской группировки, которая взломала компьютерные системы правительства США, утверждает газета Wall Street Journal. Для сокрытия следов злоумышленники использовали взломанные ими устройства по всему миру, так называемый ботнет, облачную инфраструктуру и даже тайные компьютерные сети. Через этот ботнет они повредили устройства в 130 с лишним странах. ФБР и агентство нацбезопасности США сообщили в среду о том, что им удалось выключить несколько доменов хакеров. Утверждается, что злоумышленники начали действовать в 2018 году были связаны с компанией в Китае. Она, по данным ФБР, предоставляет спецслужбам КНР доступ к взломанным сетям и украденной информации. Самолет Ил-76 МЧС России, который участвует в тушении природных пожаров в Сербии, за сутки совершил 4 вылета. На очаги сброшено 168 тонн воды, сообщили ведомстве. Тушение проводится в районе Делибладских песков, территории с уникальной экосистемой. Кроме того, экипаж провел работы еще в двух районах Сербии. Всего за последние дни авиация МЧС сброшена более 1000 тонн воды на очаги пожаров. Ситуация в ряде районов Сербии остается напряженной. Высокая температура воздуха и сильный ветер создают дополнительные риски. Концерт Ростовского академического симфонического оркестра, швейцарского пианиста Доминика Шамоя и японской скрипачки Аяко Танабе завершил 5-й фестиваль музыки и науки «Выше звука». Он проходил в 3 регионах Северного Кавказа. Церемония закрытия юбилейного 5-го сезона «Выше звука» состоялась на горном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 8 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о трибьюте группы «Маша и Медведи» и узнаем чуть больше об альтер-эго Антона Макарова. Группа «Маша и Медведи» представила трибьют-альбом «Маша И». В релиз вошли 10 кавер-версий песен коллектива, записанных разными артистами в собственном стиле и звучании. В работе над альбомом приняли участие Holly Flame, Beautiful Boys, Ульяна Мамушкина, Татуин и другие артисты. Музыканты группы «Маша и Медведи» отмечают, что каждый участник по-своему переосмыслил знакомые композиции, поэтому альбом получился максимально разноплановым по звучанию.

послушать трибьют-альбом от группы «Маша и Медведи» и оценить новые версии знакомых песен уже можно на всех цифровых платформах. Проект «Лягушонок зеленый» выпустил новый мини-альбом «Конкурс мокрых маек». В релиз вошли 5 свежих треков. «Лягушонок зеленый» — это проект Антона Макарова, лидера группы «Диктофон». При этом сам музыкант подчеркивает, что это совершенно другая творческая территория. Здесь он может свободно экспериментировать. В соцсетях музыканты «Диктофона» пишут, что просто помогают «Лягушонку» с записью и продюсированием проекта.

0: новый релиз продолжает эту отдельную музыкальную историю. Конкурс «Мокрых маек» уже доступен на музыкальных площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наши_ru. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

шишки.

забываем мы друзей. Как часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослее,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Для компаний, которые инвестируют в защиту своих объектов, могут снизить фискальную нагрузку и административные барьеры. Эту тему власти обсудили совместно с крупнейшими предприятиями и отраслевыми организациями на совещании первого вице-премьера Дениса Мантурова. Участники рассмотрели предложенные Российским союзом промышленников и предпринимателей меры по защите предприятий от различных видов угроз и по поддержке устойчивости пострадавших компаний. Глава РСПП Александр Шохин также заявил ранее о необходимости обеспечить прозрачность правоприменения норм указа президента о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде отменил решение Самарского областного суда об отмене регистрации на выборах в Госдуму действующего депутата Михаила Матвеева. Самарский облсуд снял Матвеева с выборов 14 августа. Иск подала кандидат от партии пенсионеров, депутат Самарской гордумы Анна Саранцева. Она баллотируется вместе с Матвеевым в промышленном одномандатном округе. Претензии были связаны с нарушением интеллектуальных прав. КПРФ обвинения назвали абсурдными. Ранее Верховный суд оставил в силе решение об отмене регистрации федерального списка партии «Яблоко». Изменения в итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов предусматривают уменьшение максимального первичного балла за выполнение работы с 20 до 17. Об этом свидетельствуют документы Федерального института педагогических измерений. Общее количество заданий в итоговом собеседовании сокращено с 4 до 3. Из структуры испытаний исключен подробный пересказ текста. С 1 сентября вступают в силу корректировки федеральной образовательной программы основного общего образования. Они повлияют на формат контрольно-измерительных материалов по истории для основного госэкзамена в 9 классах. Роскосмос совместно с Яндекс.Погодой 28 августа проведут прямой эфир частичного лунного затмения, когда спутник Земли приобретет красный оттенок от ее тени в предрассветном небе. Как сообщили в госкорпорации, наблюдательной площадкой на этот раз будет поселок Янтарный в Калининградской области на побережье Балтийского залива. Затмение начнется 28 августа в 4:24 и завершится в 10:02 по Москве. Архангельский молодежный театр Виктора Панова представит в Москве пьесы Антона Чехова в виде средневекового фарса в рамках фестиваля «Театральный бульвар». Пановцы сыграют свой Чехов фарш на Чистопрудном бульваре 27-28 августа. Автор дерзкого плащаного спектакля – режиссер Филипп Шкаев. Согласно его трактовке, сестры Прозоровы, например, это сиамские тройняшки, разделить которых можно лишь с помощью хирургической операции. Лопахин и вовсе вампир. А каждое новое происшествие становится для Чехова причиной окончательной порвать с медициной. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Рост потребительских цен в России за отчетную неделю составил 0,01% после трех подряд недель снижения, сообщил Росстат. С начала месяца потребительские цены стали меньше на 0,07%, а с начала года выросли почти на 4,7%. Согласно недельной динамике, годовая инфляция снизилась до 6,08%. Плодовочная продукция за неделю подешевела почти на 2%. Больше всего капуста, картофель, морковь, помидоры. Подорожали за неделю сахар, песок, гречка, мясо, кур. Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье на 6% с лишним. Стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года. Однако это касается только городов с населением более 1 миллиона человек, сообщили в Минцифры. Иностранное оборудование должно быть установлено на сети до 1 сентября этого года, чтобы его можно было использовать для 5G. С будущего года начнется переход на российские базовые станции связи. Процесс надо будет завершить до конца 31 года. Крупнейшие российские операторы связи уже готовы к запуску сетей 5G в России. При этом они отмечают, что ничего фантастического с точки зрения внедрения и запуска стандарта ждать не стоит. Как минимум четверо россиян находились в зоне мощного наводнения в Непале. Связь с ними потеряна, сообщило российское посольство в Катманду. Еще одна группа из 8 граждан России находилась в Тхунче, административном центре района Расуба, который также затронули паводки. Однако они уже благополучно перебрались в другой населенный пункт. Наводнение на непальско-тибетской границе уже унесло жизни около 100 человек. Офис премьера Непала также сообщил, что без вести пропали около 500 человек, из которых большинство иностранцы. Предполагается, что наводнение на севере страны могло быть вызвано землетрясением. Корректировки контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по истории и обществознанию на 27 год направлены на синхронизацию с новыми государственными учебниками. Это пояснили в Рособорнадзоре. Контрольные измерительные материалы ОГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, информатике, литературе, математике, физике, химии останутся без изменений в 27 году. Подробнее о новшествах можно узнать в справке, которая опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений. Россиянин Мирослав Киселев стал победителем юниорского первенства мира в прыжках с трехметрового трамплина. Турнир проходит в хорватской Риеке. В феврале Международная федерация водных видов спорта сняла ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в юниорских и молодежных международных соревнованиях. Между тем, россиянка Алена Козлова стала победительницей первенства Европы по тяжелой атлетике среди девушек весовой категории свыше 69 килограммов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Радио.НСН.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наши песни.
1: Наше радио.

чтоб ты и я, и мы с тобою, пролетая, разгрызая сердца друг друга, залепили кровью небо голубое.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.